0: Далее 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: подушка. Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Как похорошела Дашка при Собянине. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Дорогие друзья, 7.02 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий и Настя с нами сегодня. Поприветствуем ее аплодисментами.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Он ни разу не аплодировал Дашке.
3: Вот. Но новый человек, да. надо его, во-первых, поприветствовать
2: это
3: как следует.
2: Это был последний раз.
3: Это Дима, правила вежливости во всяком случае,
2: понимаешь? А ты аплодируешь, когда новых людей видишь?
3: Конечно,
2: да?
3: Я приветствую их, ну, я бы, если бы мог, еще фейерверки запускал бы, ну, я не могу этого сделать.
4: Ничего себе!
2: Я представляю, как он мэром будет новым радоваться, да?
3: Мы как радушные, так сказать, хозяева здесь с тобой на три часа, да? Мы должны все-таки как-то привечать очень хорошо таких вот девушек. Здравствуйте, Настя, еще раз.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Как ваше настроение? Как проснулись?
4: Проснулась я вообще, знаете, я когда к вам на замену сюда, вот вместо Даши прихожу, я просыпаюсь вообще, красота. Вот у меня сразу доброе утро, я знаю, что будет весело, классно, поэтому я проснулся.
2: Еще и не надо это сводить музыку, да?
4: Да, вообще как замечательно. Просто,
2: просто сидишь, ртом говоришь.
4: Просто хихикаешь тут.
3: Просто посидел, просто поговорил. Ну, почему нет? Мы можем вам даже чай и кофе предложить, но делать будете
2: предложить
3: сами,
2: налить, да.
3: Делать сами будете.
4: Вот знаете, мне, значит, Даша скидывает огромный список задач. То есть кажется, что она просто сидит здесь, поддерживает тему, веселит людей, да, своей харизмой. Но как получается? Она мне скидывает, значит, большой список, и в конце, последний пункт, она пишет: и кофе для Хавана. Иначе он...
3: Это в списке задач стоит, да,
4: обратите внимание. Иначе он будет орать. Вот такая там была пометка. Я думаю, ну ладно. Хорошо,
2: извините, я его покупаю сам. Начнем с этого. Так что остается только кому-то налить, кто свободен.
4: Ну, слушай, я вчера вообще-то и кофе вот приобрела специально, и молока свежего купила.
2: Ой, молодец. Ну. А у нас закончилось кофе?
4: Я не знаю, может, у вас и закончилось кофе?
2: По себе
4: кофе?
3: Подожди, подожди, у нее же это, список задач. Нет, у нее список задач, то есть кофе. Она не знает, есть ли кофе, неважно.
2: Задача выполнена.
3: Задача должна быть выполнена. Она покупает, и первым делом я сейчас смотрю, зашла, быстрее чайник ставить, побежала.
2: И вот туда вот прикрывает. Как бы не прилетело.
3: Бояться.
4: Не бейте, пожалуйста.
3: Маленького мука, извините. Да, друзья, значит, прохладно на улице сегодня. Даже вот я вроде бы такой достаточно устойчивый к, ну, не низким температурам, но тем не менее, да, к прохладе какой-то сегодня прям подзамерз, честно говоря. Сколько градусов сейчас показывает? Да.
4: Показывает 6 градусов.
3: 6 градусов, да. А вот днем, наверное, будет под 20-ку примерно, да?
2: Да, а поэтому перепады, не знаешь, как одеваться.
3: Вот именно, да. Это вот такая минус осени вот именно в этом, да. Ты в куртке идешь на работу, потом без куртки идешь уже с работы. Каждый раз.
4: Знаете, я за это сентябрь не любила, когда в школе училась. Ты утром идешь, тебя одевают как капусту, а потом ты идешь раздетый.
2: И потный, как грязный, вот это все течет.
3: И в связи с этим, к сожалению, да, начинают подниматься заболевания простудные в том числе.
2: А у меня новость прикольная. Да. Каждые выходные же UFC проходят.
3: Да.
2: Турниры. Каждые абсолютно. Ну и там, значит, спортсменам, бойцам надо сделать вес. И до абсурда доходит. Я думаю, вы что-то даже там слышали, когда там лишние граммы, они пытаются убрать с себя. Кто-то там и в саунах сидит и так далее. В общем, один боец, его зовут Кастанеда, он сначала не сделал вес. У него был перевес 230 граммов. Вот. Ему дали последний шанс. И что он сделал? Побрил голову. Нет, побрил голову, пришел и уложился.
3: Уложился?
2: Лысый. Молодец. Идеально вписался.
3: У него дреды были, что ли?
2: Нет, просто вот обычная короткая достаточно стрижка. Просто вот.
3: Вот, видите, сколько на нас
2: лишнего
3: давит на мозг.
4: Слушайте, я не подозревала, что...
3: 230 граммов.
4: Я даже не подозревала, что они так тяжело весят.
2: Причем вот, если я вам покажу, вот... Короткий волос первоначально.
4: Достаточно короткий.
2: Да, просто вот. Вот такая.
3: А
2: да, у нас с вами длиннее.
3: Настя, Виталий. Да, сколько у вас?
4: Да, как мне давит.
2: Как тяжело.
4: А вы удивляетесь.
2: Мученик.
4: Да.
3: Вот, но у меня несколько шокирующая новость. Вчера прочитал: в ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Звонит.
2: Как так. В той песне я запоминал, что наоборот было плохо. То есть не звонят, а звонят.
3: Ага.
2: Я понял, что запомнил, что звонит неправильно.
3: Да.
2: А теперь без разницы.
3: Теперь, пока еще нет. Это прогноз только. Его высказал Владимир Пахомов. Это научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Научный сотрудник Института русского языка говорит, понимаете,
2: это
3: в ближайшем
2: плохо. Будущем
3: это может измениться.
2: И все это потому, что глупые люди, получается, необразованные, просто вот постоянно звонят. И все такие: да ладно, давай.
3: Он, конечно, все изящнее объяснил. Он говорит, что изменение подобных правил занимает относительно немного времени. 100 лет для языка считаются лишь мгновением. Он напомнил, что похожий сдвиг уже произошел в других глаголах. Например, «любит». Я вот только не знаю, а где там сдвиг произошел.
2: «Любит».
3: «Любит», что ли?
2: Я даже не
3: слышал такого слова. Все говорят «любит».
4: «Любит».
3: Потом, значит, «ценит». Тоже как-то не изменилось оно по-прежнему.
2: Может быть, раньше по-другому было.
3: Может быть, мы что-то не знаем с вами. Надо где-то в каких-то обществах, компаниях пообщаться. Может быть, там уже давно людьми, говорят, любят.
4: Но это глагол. Ну, а вот глагол женского рода, я знаю, что всегда ударение падает на последний слог. Mm-hmm. То есть «взяла». А не взяла. Ну, логично, да? Но, может быть, и здесь так
3: же. Мне еще на ум вот приходит, мы вчера с Настей посмеялись над этим. Вот единственное, мне еще «положу». Многие говорят «положу».
2: «Покладу».
3: Да. «Покладу», «положу».
4: Я тоже часто слышу.
3: Вот, я думаю, значит, это в очередь встанет тоже. Впоследствии будет потом правильным произношением. И будут тебе те, кто говорил неправильно, говорят: понял!
2: Как раньше было, помнишь, мы всегда говорили слово-то с тобой, мы насчет него спорили. Забыл.
3: С тобой?
2: Да, вот с тобой в эфире ты всегда говорил. Я тебя поправлял, ударение.
3: Маркетинг именно. Мы вот
2: копья
3: ломались.
2: Это те слова,
3: я все время говорил маркетинг, он мне все время поправлял маркетинг.
2: Можно так говорить, маркетинг. Но с точки зрения, вот говорю, как мы в институте, когда еще учились, нам, если ты сказал бы маркетинг, тебя бы сразу отчислили. Хотя так можно говорить.
3: Строго, да?
2: Да, и мы маркетинг. И я последний из таких слов, что обсуждал, это... манты. То есть можно и манты, и
3: можно,
2: манты.
3: Да, и
2: потому
3: так,
2: что
3: и
2: до сих пор никто не знает, как правильно. У них была какая-то причина.
3: Ну, в общем, друзья, мы теперь только наблюдаем, ждем.
2: А тему мы вообще другую.
3: Тему другую.
2: Надо пора ее обозначать. На самом деле, мы сегодня бы хотели поговорить о том, что вот выходные многие оставались там наедине с собой. Не все, да, но некоторые. Так вот, что вы делаете, когда никого нет рядом?
3: Да. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Наши мессенджеры, WhatsApp. Ой, да что ж
2: такое?
3: Куда
2: ты лезешь?
3: Вот не вымороть это, понимаешь? Вот совершенно нет.
4: Запрещеночка.
3: Да, совершенно. Телеграм, Макс, группа ВКонтакте, друзья. Сайт смотри.радио. Везде это можно будет все писать. В общем, что вы делаете, когда никого
2: нет рядом? Шеф прислал сообщение. Отрубите ему руку.
3: Вот вы что быстро, да? Я танцую обычно.
2: Да.
4: Танцуешь? Да. Я если скажу, я боюсь, что вы потом будете надо мной смеяться.
3: А мы и так будем смеяться, так что...
2: Да, давай.
4: Я, когда никого нет рядом, пою на вымышленном языке.
3: Так, сейчас попозже продемонстрируйте. Сейчас попозже. Мы ждем номер, да, ждем.
2: На вымышленном языке переведите все в музыку, Настя, и мы уйдем на паузу. Давай.
4: Надо прямо на вымышленном?
2: Ну, просто.
4: Я думал...
2: Не, просто в музыку уйди, на паузу музыкальную, давай.
4: Да что вы со мной делаете?
2: Давай,
4: ну, как
2: это? Давай.
4: Эсмеси.
2: Что?
4: Эсмеси.
3: Это что-то восточное.
2: Да.
4: Нормально. У меня сегодня такое настроение, извините.
2: Да.
4: Извинитесь.
2: В кабинет мэра заходишь, такой, а он даже... О, здравствуйте.
4: Вот, кстати, может быть такое, да. Все соседи сидят мои, слушают эфир и думают, знаем мы.
2: О,
4: знакомые мотивы. Поскорее бы это закончилось.
2: Это точно.

0: Хиты дня.
1: Да, друзья, вроде бы так в самом начале тоже тренды обсуждаем, но и плавно как-то переходим к ним и уже после, так сказать, первых приветствий. Так, что интересного произошло?
2: Видел,
1: да, видел я на этих выходных огромный список из 100 лучших сериалов 21 века.
2: Так.
1: Его опубликовало издание New York Times. Значит, ну, конечно, все 100 я вам перечислять не буду.
2: Космополь.
1: Назову первые три места. Нет, «Во все тяжкие» занимает первое место. Uh-huh. Сериал.
2: Сериал.
1: Сериал.
2: Журнал.
1: Да, нет, думаю. Зачем сериал? «Прослушка» на втором месте и на третьем месте. «Безумцы» вообще не представляю. Ну, «Во все тяжкие» я просто слышал об этом сериале. Uh-huh. О «Прослушке» тоже. О «Безумцах» не слышал даже ничего. И, естественно, ничего из этого я не смотрел.
2: Слушай, а «Букины»? Нет? Сейчас я его вместе. Нет?
1: Кто здесь дурак?
2: Где Воронины?
1: Вопрос у меня один. Вот, ну, понятно, что для многих, конечно, это не какие-то пустые слова, пустые звуки наверняка, потому что очень много поклонников, не зря же на первое место поставили. Но я нет, не видел, вы, я так полагаю, тоже да, ничего из этого не смотрели.
2: Ну, я первое хотел бы, наверное, но это как-то...
1: Подступиться тяжело, он идет, он снимался с 2008 по 2013 год.
2: В этом и...
1: Сколько у него сезонов-то, интересно, там, я даже вот понятия не имею. Так, друзья, новость с пометкой «Молния», как говорится. Пиво и вино в России могут заметно подорожать.
2: Да что вы.
1: Да.
2: Еще?
1: В 2027 году акцизы на алкоголь могут вырасти для пива примерно на 6%, для вина на 6,8%. Угу. Да.
2: Ну, пускай.
3: Хорошо
1: алкоголь
3: не пить, да?
1: Вредит вашему здоровью.
3: Класс, да. Вообще,
1: похоже, еще и вашему кошельку тоже. Так что задумайтесь. Да. Лучше это. Лучше бросить. Что у вас там, Настя, интересно?
3: Ну, я же девочка.
1: Да.
3: Я должна что-то... Вот всегда, кстати, вопрос задал. Девчачье или девичье рассказать? Как правильно?
1: Ну, привычно девчачье.
3: Девчачье.
1: Это привычно.
3: Девчачье.
1: Да. Кстати, как правильно? Ну, возможно, девичье.
3: Ну, вот не знаю. Да. Все по-разному говорят.
1: У нас в детстве говорили девчачьи.
3: Девчачьи.
1: Да.
2: Ну да, говорили так. Но, мне кажется, правильно девичьи. Не знаю.
1: Ну, вот возможно.
3: Мне почему-то тоже так кажется. Ну, в общем, о трендах в мире красоты. Из-за выхода нового айфона, да, все мы знаем, в тренде стал цвет бургундии. Ну, он как бы...
1: Мы, конечно, знаем.
3: Да, ну подождите, Виталий, ну что вот вы? Я, конечно, понимаю, что вы...
1: Нам все равно. Что вы не ищете? Мы, конечно, все понимаем. Ну, пожалуйста, да.
3: Так,
2: дайте нам богатым покуражиться.
3: Ну что вы, ну я понимаю, если бы сейчас я вот так сидела, вот так с ним.
1: Ну вы так и сидите.
2: А он, кстати, уже...
3: у меня не такой.
2: А он уже вышел прям или нет?
3: Ну, уже, да, предпродажа.
1: Уже продажа.
2: Я просто тоже не знаю.
3: Так. Ну, вы меня сбиваете, мужчина, ну что вот вы.
1: Поехали.
3: Так, цвет бургундии, он вообще был до этого популярен, но раскрутился вот из-за этого еще больше. Но при этом всем люди еще не отошли от тренда с принтами животных: зебр, леопард, тигра, змея и крокодила. В общем, женщины решили это воссоединить на своих ногтях. И теперь это новый дизайн, когда все эти две вещи соединяют и делают именно такой вот осенний дизайн ноготочков. Поэтому, если видите у кого-то такое, можно сказать, что человек шарит. Вот.
1: Хорошо.
3: И второй. Ну, второй касается здоровья.
1: А у вас-то что там на ногтях?
3: У меня черный. Я стала водкой.
1: То есть вы, можно сказать, не шарите.
3: Я не шарю. Вообще мне не нравится. Вот это вот бургунди еще или леопард. Это вот куда ни в какие ворота.
1: Бургунди, мне кажется, благородный цвет.
3: Бургунди красивый. Но в сочетании с леопардом как будто бы не очень.
1: Это то есть один ноготок бургунди, второй леопард.
3: Нет, это вот так. Цвет, значит, покрывается... Нет, половину. Ой, половину. Виталий, не сбивайте меня. Полностью ноготь покрывается цветом бургунди.
1: Так.
3: А сверху степером, вот такой штучкой специальной, делают вот эту вот самую леопардовый принт. Ну, он получается там чуть темнее, чуть светлее.
1: Дашка вот из Москвы приедет, наверное, с таким.
3: С трендами?
1: Да.
2: И она просто ногти вырвет, там цвет в целом бургунди получит.
1: Мне кажется, она что-нибудь оттуда это привезет модное.
3: Вот тоже, да? Вот цвет бургунди. Палец дверью прищемил, ничего себе бургунди будет, да?
1: Ну что вы несете оба?
2: У него губы цвета бургундии.
1: Давайте к следующему тренду.
3: Так, ладно, есть. Следующий тренд со здоровьем. Я его сразу скажу, я его осуждаю. Он для меня кажется странным, глупым, неразумным.
2: Осуждаю.
3: Это тренд на датчики непрерывного мониторинга глюкозы. В общем, это такой маленький прибор.
1: Подожди, а что такого здесь плохого?
3: Вот, это маленький прибор, сейчас расскажу, который вводится под кожу и каждые 5 минут измеряет сахар в крови. Для диабетиков эта вещь, конечно, классная. Я вот, у меня на руке стоит, да, я пользуюсь. Да. Обалденная. Но, все бы ничего, люди здоровые тоже ее устанавливают, там, посмотреть. Все хорошо, никто не осуждает. Но эти люди в социальных сетях говорят, что они с помощью этого датчика собираются отслеживать, как их организм выдает инсулин, ну, то есть в каких пропорциях на определенную еду. Uh-huh. Но проблема в том, что этот датчик этого не показывает. Это же не УЗИ, это не какие-то там анализы через кровь. То есть это просто сахар в моменте.
1: Да.
3: А сахар в моменте у всех людей поднимается. И это как бы норма после еды. Вот, поэтому люди их вот ставят безразборные, такие типа, ха, видели, у меня стоит, я крутой.
1: То есть
3: вот
1: вы, так. Ну, вы против, да? Вот
3: это? Ну, как будто бы, ну, любой каприз за ваши деньги, но зачем, да. Как будто бы я не вижу смысла, можно сходить к врачу, сдать определенные анализы, и как бы все будет понятно.
1: Но
3: это вот именно прям,
1: жить, да?
3: Это прям вот трендом стало. Все сейчас вот
1: занимаются. Есть мейнстрим, да, пошел.
3: Ну
1: такой,
3: да, то есть все обращают на это внимание, специально их ставят, покупают, для чего непонятно, и как будто бы люди с этим мучаются, а другие здоровые такие, типа, мы будем это делать, нам это нравится, это красиво.
2: Ну, там, просто потому, что сразу же там, вот, есть там люди там с такой штукой, как, ну, там, руки нет по каким-то причинам. Ты такой, я тоже отрежу, да, ну, в тренде будет.
1: Ну, бред. Сравнение я бы не сказал, что точное, но...
3: Ну, в целом, да. Поверхность.
1: Так, ну, вот такие тренды, да, друзья, к этой минуте. Чуть попозже мы с вами поиграем. Первая игрушка у нас будет в этом часе. Антихит она называется. Набирайте 21-137, код города 3537. Хороший подарок, тут разыграем.
2: Давайте на 3-4 сделаем. 3-4.
3: Да ну вас!
2: Не ведется.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: «Небо-парк». Время взлететь.
4: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
5: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 5, днем до плюс 20. В Ясном плюс 4, днем до плюс 18. В Кувандыке Медногорске плюс 1, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 4, днем до 21 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. В подушка шоу.
1: Да, друзья, 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. У нас очередной антихит. Разыгрываем мы здесь пригласительные в батутный парк неба, друзья, где вы сможете разрядиться, немножко попрыгать, растрясти весь свой стресс, как говорится, да?
2: Стресс трясете?
1: Стресс, да, иногда надо растрясти немножко. 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, потому что уже все у нас готово. Сейчас я зачитаю вам припев песни одной известной.
2: Есть пока, да, звоночек. И... Доброе утро.
3: Доброе.
2: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Айгуль.
2: Айгуль, добро пожаловать. Так, так, ну, еще Айгуль. Есть, кстати, звоночек. Да, да, вдвоем. Да, здравствуйте. Активный понедельник. Алло. Доброе утро.
3: Алло.
2: Алло, да. Как вас зовут?
3: Алло.
2: Алло, как вас зовут? Алло?
1: Ну, алло. Это, мы так долго можем.
2: Как вас зовут?
3: Алло.
2: Алло.
1: Так, нас троллят, по-моему.
2: Тихо. Скажите алло.
3: Алло. Дмитрий, вас не слышно. Алло.
2: Алло, вас тоже слышно. А вас слышно.
1: Дмитрий.
2: Да. Да ладно, ладно.
1: Прекратите, все. Так, давайте, зачитываю припев, и затем, я так понимаю, все-таки Айгуль, нужно будет угадать, алло, что за песня. Да. А вот давай. Это алло уже можно...
2: Алло, вас как
1: можно
2: зовут?
1: Можно попрощаться, да. Спасибо вам большое за звонок.
4: Да нас не слышит.
2: Да.
1: Он... А я чуть сомневаюсь,
2: да,
1: что нас слышит прекрасно.
2: Эй, ладно.
1: Ладно, давайте.
4: Отбой.
1: Да. Так, все, все готовы?
2: Да.
1: Начинаем читать. От радости есть польза. Ты стой, стой, не догоняй меня. Айгуль, сразу обратите внимание на концовку. Ты стой, стой, не догоняй меня.
3: А ты беги, беги, Иванушки.
1: Нет, вы пока себе откладываете, так сказать.
2: У меня мама так говорит. Не трать пока,
1: откладывай. Да-да-да. И я совсем не похожа на зайца. Уже 2 недели молчу на солнце. Молчу на солнце.
3: Ага.
1: Угу. А что? Угу.
2: Вот это вот самое главное, что, да, надо вам. Молчу на солнце переделать.
1: Молчу на солнце. Да. Ну-ка, давайте перевернем. А что это значит?
3: Кричу. Ну, если солнце, значит луна.
1: Так.
3: Если молчу, значит кричу, кричу. Так.
2: Ну, почти кричу.
1: А, почти. Вот.
2: Что на луну делать?
1: Вот.
2: А кто поет? Помните?
3: Кто ее поет, воин на луну.
1: А вот теперь надо вспомнить.
2: Свинья какая-то.
3: А, свинья какая-то.
2: Да, да, да. Вы поймете. Конечно!
1: Ты... Ну ты так, на всякий случай извинись.
2: Я, конечно, извиняюсь, не сама Нюша, но...
1: да?
2: Название
1: лучше,
3: да, да, да,
1: неправильно,
3: да,
1: поймут это.
3: У кого дети есть, помойте куда, Нюша.
1: Да, ладно, да. Айгуль, молодец. Билеты в батутный парк неба вам достаются. Приветы будут какие-то у вас?
3: Да, привет вам большой. С начала недели, видите, сегодня аж двое дозвонились.
1: Да.
3: Ой, то понедельник у вас идет, никто не звонит, то пятница никто не звонит.
1: Спасибо, что заметили.
2: Да.
1: Спасибо.
3: Да, да.
1: Ладно.
3: Всем хорошей недели, позитива вам большого. Все, спасибо.
1: Спасибо.
4: Спасибо, спасибо большое.
2: Да, спасибо, трубочку не кладите. Давайте на правах рекламы на стейшн.
4: Батутный парк неба. Внимание, Орск, батутный парк неба ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения, выпускные в полете. Телефон 330470. Небо парк. Чилим вместе.
0: Антихит. Подушка.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Телефон рекламный.

0: История одной вещи.
1: Итак, Настя, что расскажете интересного?
2: Вы знаете, что такое слинки?
1: Слинки?
2: Слинки.
1: Я знаю, что такое...
3: Слинки потекли.
1: Да, слинки знаю, слинки нет.
2: Слинки, я вот расскажу. Год появления, 1945. Изобретатель у нас Ричард Джеймс. В общем, во время Второй мировой войны это инженер Ричард Джеймс работал над приборами для кораблей. Короче говоря, ему нужно было придумать механизм, который помогал бы стабилизировать чувствительные приборы во время качки. Однажды мужчина случайно столкнул с полки металлическую пружину, и вместо того, чтобы просто упасть, она начала двигаться необычным образом. Сначала одна часть пружины, затем другая, будто она идет самостоятельно. Вы еще не поняли, что за штучка?
1: Не совсем.
2: Нет. Хорошо. Мужчина заинтересовался неудачным экспериментом, начал играть с различными типами пружин и обнаружил, что определенная конструкция позволяет ей буквально перешагивать с поверхности на поверхность. Угу. А потом произошло главное. Мужчина понял, что, возможно, это вообще не прибор, это игрушка. Он принес пружину домой и показал ее жене, называли ее жену Бетти.
3: Штука, которая с лестницы на лестницу.
2: Да, она самая. И она сначала отнеслась к идее скептически, но именно женщина придумала название. Это слово «слинки», которое можно приблизительно передать как «грациозный», «гибкий» или «крадущийся». В общем, оказалось оно необычным, что закрепилось за этим вот изобретением навсегда. В общем, сначала попытался мужчина продать в магазине в Филадельфии вот эту вот данную вещь. Никто, конечно, не покупал, но все задавались вопросом, а как же, что это такое, как это работает, а нам надо. Но в итоге из-за того, что никто не понимал, что это такое и зачем это надо, все это скупали. И в итоге это вот до сих пор у нас на прилавках в виде вот этой пружинки, которую дети запускают, и она с лестницы вот так вот.
1: Ну, в последнее время как-то на прилавках-то я ее не наблюдаю.
2: Ну, уже меньше, но раньше
1: если она только на прилавках маркетплейсов.
2: Маркетплейсов.
1: Там этого добра.
2: Ну, в детстве, вот я
1: как
2: помню, у нас вообще... Виталий.
1: Не, ну прав.
3: То есть надо продавать какую-то непонятную вещь, да, никому, и тогда ее будут брать.
2: Никому не нужную.
3: Никому не нужную. Давайте, Виталий, на чувство юмора продавать.
1: Можно меня целиком, в принципе, засунуть. Вместе с чувством юмора.
3: Чтобы что-то продать ненужное, надо что-то купить ненужное. Ладно, крем-соду послушаем, подожгу и вернемся.
0: История одной вещи.

0: боремся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
1: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас. В Орске плюс 6 днем до плюс 20. В Ясном плюс 5 днем до плюс 18. В Ковандыке Медногорске плюс 3 днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 5 днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 30. Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В детской городской больнице Орска пополнение. К работе приступили сразу несколько новых специалистов. Врач-оториноларинголог, фельдшер, медицинские лабораторные техники и медицинские сестры-анестезисты. Об этом сообщает Минздрав Оренбургской области. 71-летнего жителя Оренбурга приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП, в котором погибли женщина и ребенок. По данным прокуратуры, авария случилась в ноябре 25 года в районе села Мамалаевка. Мужчина за рулем автомобиля «Шкода» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Водитель встречного автомобиля, пытаясь избежать лобового столкновения, выехала на обочину. Ее машину занесло и выбросило под КамАЗ. В результате ДТП 45-летний водитель машины и 8-летний ребенок, сидевший сзади, от полученных травм скончались на месте. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и другие когнитивные функции по мере старения. Об этом говорится в исследовании специалистов Колумбийского университета. В течение 16 лет ученые наблюдали более 2500 американцев, анализируя их трудовую активность и когнитивные способности. Оказалось, что у мужчин с нестабильной работой признаки старения мозга были выражены сильнее, примерно на 7 лет выше ожидаемого уровня. Среди женщин, которые рано завершили трудовую деятельность или надолго выпадали с рынка труда, также отмечались более низкие показатели памяти и планирования. Это сопоставимо с дополнительным старением мозга на 6 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Друзья, доброе утро, 8.06 на студийных часах, это Матушка Шоу, Виталий, Дмитрий, Анастасия сегодня с нами, всем еще раз.
1: Анастасия!
0: Да.
2: Отвратительно.
3: Я старался.
0: Всем приятного аппетита тем, кто завтракает прямо сейчас.
3: Легендарная песня про Настю и выпускной есть. Не знаете? На выпускной уходила Настя, а возвращалась.
0: Не припомню пока. Про выпускной только я другую знаю песню.
3: Это КВН. КВН?
0: Да. Все, раз КВН, все обязаны помнить.
2: Конечно.
0: Мы сегодня общаемся на тему, что вы делаете, когда никого нет рядом. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. И уже очень много классных сообщений нам написали. Но начнем, пожалуй, с вечернего сообщения. Ну, наверняка его уже читали, но на всякий случай мы еще раз продублируем. Ксения Филиппова, я тебя очень сильно люблю. Твой Вадим Мухамедзе. Да, тут звук поцелуй, Дмитрий, ну-ка, изобрази.
3: У меня вот такой.
0: Да, вас уж ничего не спрашивают.
3: Кстати, недавно вел свадьбу, так. И ребята, у них не было какой-то особо романтичной истории, они были, ну, обычные, какие они есть. И, короче говоря, он ее впервые, ну, грубо говоря, на встретиться, так скажем, тет-а-тет позвал, когда он там с друзьями, с коллегами отмечал что-то, и после этого говорит: забери мне, мне плохо. Вот.
0: Ну, короче, это знакомство так произошло.
3: Да, да. Ну, полноценно. Они, даже знакомство, они знали.
0: Нормально. Да.
3: Они были, грубо говоря, коллеги, жизненно, и да, то не рядом прям работали. Он ей просто написал такой: слушай, мне плохо, забери меня. И она приехала.
0: Слушай, а как это выглядело с другой стороны? Это же был как, знаешь, зов о помощи, да, крик о помощи. Да. Так, мне плохо, забери меня. Она: я могу его спасти.
2: Я ему понравилась.
0: Да, да, да. И тут же помчался. Это же романтично,
3: да,
0: тоже.
3: Да, она его забрала, на машине приехала, все. Они поехали по ночному городу. Он говорит: я ее в какой-то момент решил поцеловать. Угу. Поцеловал. И мне стало сразу в моменте еще плохо. И я вылетел из машины и убежал. Говорит. Потом, говорит, ну, по понятным причинам, да, вернулся, да, говорит, да, такой: продолжим. Не, давай потом, давай попозже.
0: Прочистился, да.
3: Да, да, да. Ну, видишь, все хорошо. Семья.
0: Все равно, нет, почему не романтично? Романтичная история вполне.
3: Да.
0: Так, значит, с признаками соцреализма только. Да. Михаил пишет: обычно зеваю и чешу в разных местах.
3: А вы можете конкретно? Да, мы не, нас
2: можете
3: плохо с фантазией.
2: Показать.
0: Нет, конкретно.
3: Покажите
0: не надо,
3: на Виталию.
0: Мы все равно читать не будем.
2: Ждем вас у входа.
3: Покажи, где дядя трогал. Да.
0: Так, перестаньте, Дмитрий, что вы несете-то. Оксана пишет: когда я совсем одна, могу позволить себе потянуться как следует и чего-нибудь крикнуть. Потянуться, я так понимаю, ну, то есть просто потянуться, как бы размяться, что ли? Ну да, вот так.
2: Утром как вот, да, просыпаешься.
3: Виталий сейчас, наверное, на самолет был похож. Да. Ну, так вот ты делал.
0: Алекс пишет: изображаю себя балетного плясуна.
3: Алекс?
0: Да.
2: А где ваши планты? Извините.
0: Пачку не забудьте. Не ту, что сверху, а которая снизу. Аноним вот написал: ничего не делаю, и это важно, потому что когда я не один, меня обычно заставляют что-то делать.
3: Вечная наша проблема.
0: Да, кстати, в последнее время иногда замечаешь за собой, что когда вот вокруг рядом никого, ты просто садишься так или ложишься и просто ничего не делаешь.
3: Просто не отсвечиваешь, как говорят.
0: Вообще, да, так сказать, чтобы это максимально долго тебя не замечали. Вот еще Серж написал: Я обычно один, когда в машине. Жду жену или детей. Так вот, в машине я обычно залипаю в телефон.
3: О, это, да, это хорошо.
2: А я всегда себе представляю, что мужчины вот эти серьезные, грозные, когда едут за рулем одни, они слушают какую-нибудь страдальческую песню. Женский вокал какой-нибудь, типа там.
0: Ну.
2: Или, не знаю, какой-нибудь там синий трактор ему нравится. Ну, что-то вот то, что прям противоположно мужчине такому с виду сильному.
0: А, ну то есть.
4: Мы поедем, мы поедем.
0: Доброе утро. Я бы не сказал, что это противоположно, прям, ну ладно, возможно и такое. А вот это уже ближе к истине.
2: Вот, может быть.
0: Да, возможно. Нет, а, кстати, у вас есть какие-то песни, которые вам стыдно слушать перед гостями? Но когда вы одни, вы прям вообще... Балдеть.
3: Слушай,
2: что-то знаете, у меня супруг, вот он, музыкальный отбор у него прям серьезный. Он диджей, он всегда вот что-то серьезное делает. Знаете, вот при нем любую мою музыку стыдно слушать. Он всегда, вот любую осудит.
0: Вам, в смысле, вашу?
2: Мою. Да, а да. Его мы слушаем всегда в машине, получается.
0: Ага, там, мне кажется, когда вот он один...
3: Да, вот там.
2: Вот там весело.
0: Поймай его. Да, там что-то это.
2: Вот, да, зачем нужно ловить своего мужчину, а не за каким-то.
0: Ладно, друзья, вот так хорошо. Уже весело пошло у нас, пошло обсуждение темы. Что вы делаете, когда никого нет рядом? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Продолжайте писать, нам очень интересно.
3: Я вот такое слушал. Знаешь, вот этот грустное что-то.
0: Не, у меня обычно что-то, знаешь, у меня наоборот, мне не грустно, у меня какое-то совершенно что-то дурацкое какое-то играет.
3: Дурацкое?
0: Какое-нибудь
2: клоунское настроение, нет такого?
0: Ну, смотри, нет, ну, примерно, да.
2: Вот у меня бывает.
0: Нет, Дим.
3: Нет?
0: Группа Дюна, например. Да. Привет с Большого Батута.
3: Нет, это хорошее.
0: Я люблю слушать. Не знаю почему, люблю. Вот, ладно, друзья, пишите. В общем, обсуждаем тему, что вы делаете, когда никого нет рядом, да?
3: Это такое, гимн рекламной службы какой-то, да?
0: Похоже, да.
2: Перекупские движения.
0: Татьяна Буланова периодически включаю.
2: Слушайте, а мы вот обсудили, что я делал, что Виталий делал. Дмитрий, а вы что делаете, когда никто не
0: видит? Дмитрия мы послушаем уже чуть попозже.
3: Я просто втыкаю, не отсвечиваю. Это мое кредо.
2: Спасибо.
3: Кто-нибудь вспомнит.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Верно, друзья, 28 сентября на календаре. Какие события в этот день пришлись? В первую очередь отметим День работника атомной промышленности. В России сегодня празднуется. Всех поздравляем тех, кто имеет к этому непосредственное отношение. И те, кто непосредственное отношение имеет, тоже сейчас порадуются, потому что сегодня день генерального директора в России.
2: Не может быть.
1: Да-да-да.
2: Ни одного не знаем.
1: Обязательно поздравьте своих генеральных директоров. Как выясняется, их уже в последнее время становится даже не один, а два, например, да? Или даже три. Вот сразу какой тройной праздник, да.
2: Ну, мы в таком случае тоже поздравляем.
1: Ну, что значит?
3: Ничего себе, мы в первую очередь поздравляем.
1: В таком случае, говорит.
2: Да.
1: В первую очередь, конечно, поздравляем генерального директора. Дальше. Классные события сегодня. День тульского пряника, друзья, сегодня. Попробуйте его еще раз, те, кто не пробовал, или насладитесь те, кому он очень уже давно понравился. Можно сегодня это сделать. День банного веника, друзья. Вот, да, вот это я прям очень уважаю и люблю. А день рассматривания... День рассматривания мелочей.
2: Так.
1: Ноготки.
2: Опять же, в бане можно, да, этим заняться, да?
1: Кому как, Дмитрий, я не знаю. День диких гусей сегодня, да? Димка
2: вы
1: помнит.
2: Как, гусей любите?
1: Да, помнишь диких гусей, да. Помните, да.
2: Нет, я не боялся.
1: Да.
2: Я же вам рассказал, я же воевал.
1: Да. Вот из последнего мы помним, да.
2: Приехал в деревню, Настя, наверное, не помню, не знает.
1: Не знает.
2: Да. А мне говорит, и мы говорим, надо мусор выкинуть. Он говорит, ты на улице не ходи, там гуси. Ну, ничего. Кружки записывал, как я воевал.
1: Сражался.
2: Да. Ничего. Я говорю, и делов-то. Гуся победил.
3: За мной так тоже бегали в деревню. Парк.
2: Да?
3: Да.
2: Гусей?
3: Да.
2: Mm-hmm.
3: Почти цапнули.
1: Почти.
3: Почти, да. Я успела убежать.
2: Я умер, да? Но я выжил.
1: Да. Международный день права знать сегодня, да. День рождения ломбарда, кстати, 408 лет исполняется.
2: Ого.
1: Да, со дня, так сказать, первого открытия, да.
3: Ничего себе.
1: Да, день радиоэлектронной разведки ВМФ Российской Федерации. Также сегодня день, Всемирный день борьбы против бешенства, друзья, тоже очень важно знать это. Всемирный день новостей, день деловой книги, Всемирный день без мяса, день наставника в Ульяновской области сегодня празднуется.
2: Ничего себе, ты там разошелся.
1: Это не я. И день дабстепа еще сегодня.
2: О, это даже прикольно. Вот. Ну, надо что-нибудь послушать.
1: Давай.
2: Да. Вот это вот. На разгончике, да. Знаешь.
3: На будильник чисто.
1: Давайте пока разгоняется. По дням рождения еще пройдемся. Владимир Зайцев сегодня празднует день рождения. Родился он в 1958 году. Замечательный российский актер. Голос Джокера в трилогии Кристофера Нолана. Помните, да? Шикарно. И Железного Человека в Марвел.
2: Да. Гениально. Любимый.
1: Озвучил.
2: Вот это на будильник.
1: Ну, честно говоря, не моя музыка, ну, правда. Нет, я все прекрасно понимаю.
2: Конечно, не ваша, это Skims, да.
1: Я как-то не особо любитель. Вот, и Федор Емельяненко еще сегодня празднует день рождения. Друзья, кстати, 50 лет, да, ему исполняется юбилей, да, нашего бойца ММА, да.
2: Непобежденного, такого, знаете, в течение, там, 10 или скольки лет.
1: Большого срока.
2: Да. Последний император.
1: Да.
2: Бой с Ника Крокопом вообще великолепный.
1: Так что, с днем рождения.
2: Да,
1: вот. Спасибо. Ну, собственно, все. Вот такие даты. Много чего можно отметить.
2: Угу. Не зарекайся.
1: Да, я не буду.
2: Не, а группа Бандерас будет, ну, рядом.
0: Реклама.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 6 градусов. Днем до плюс 20. В Ясном плюс 5. Днем до плюс 18. В Ковандахе Медногорске плюс 3. Днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 4. Днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 28 минут 9 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Да. Значит, в Башкирии студент подумал, что он герой GTA и угнал машину. Да. 17-летний студент ехал...
3: Сколько звездочек было?
2: Не знаю. Но он ехал домой в родное село на попутном транспорте, но в какой-то момент, цитата, почувствовал себя главным героем GTA и решил упростить поездку, украв две машины.
3: Да. Он такой, Айзак мне водит? Никак. Айзак. И не получается.
2: Это, да, код, чит-код. Используй.
3: Хисаян.
2: Но в жизни чит-код гораздо проще. Значит, первый попал с Лада Приора с открытой дверью, но без ключей. Он попытался завести авто, сомкнув провода, но под капотом не оказалось аккумулятора.
3: Это Россия.
2: Мучился. Да что такое? Открывает там аккумулятор.
3: Пусто.
2: Он плюнул, значит, нашел другую машину. В ней ключи уже были в замке зажигания. Поэтому он здесь уже без проблем двинулся с места и доехал.
3: Все же оставляют ключи, да, в зажигании.
2: Ну, знаешь, в последнее время вот читаешь статистику угонов и постоянно вот я, наверное, больше 50% вот этих угонов происходит потому, что ключи оставлены в замке зажигания.
3: Mm-hmm.
2: То есть, как это происходит,
4: я могу объяснить,
2: не знаю, почему.
4: Ключ остается в машине, потому что у всех китайских автомобилей есть такая функция, которую отключить нельзя. Когда ты выходишь из автомобиля, он у тебя заведенный. Ты, если выходишь с ключом, он начинает при закрытии двери очень громко сигналить вообще, где бы ты ни находился. Вот три раза надо стабильно вот это бип-бип сделать. Ну и люди обычно, я так поняла, зимой, вот, например, если у тебя там автозапусков никаких нет, вот штатная система, тебе также вот летом, да, выбежать в магазин там две минуты, ну и как будто бы глушить машину, чтобы кондиционер остановился, ну не хочется.
2: Не хочется.
4: Забирать ключ с собой, вот это вот бип-бип опять бесконечное, можно просто ключ оставить и пущай эту китайскую забирают.
2: Нет, понимаешь, вот в том-то и дело, что речь идет в основном об отечественных машинах, автомобилях. То есть тут вопрос, да. Короче говоря, возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Так, женщина в Москве подняла полицию на уши за кражу украшений, которые потом нашли в ее же косметичке.
3: Ой.
2: Да, вот так она и сказала.
4: Перепутала.
2: Немножко перепутала, да. В общем, теперь могут оштрафовать, кстати, женщину. Она даже агрессивно себя вела, да.
4: Ничего себе.
2: Вот. И, ну что, в Индии...
3: Нет!
2: Нет! Ну, не знаю. То есть, ну смотри, она вызвала полицию, то есть подняла большой шум, что украли драгоценности, все такое. Ну, приехали полицейские, решили провести осмотр, заглянули в ее косметичку, а там все пропавшие украшения. Как она говорит...
3: Не говорит.
2: Прощай.
3: Все, уходи.
2: Как вы их не нашли-то? Ну, можно понять женщину. В косметичке много всего, поэтому запросто могла это потеряться.
3: Спасибо, Виталий. Так, гороскоп послушаем уже через несколько минут.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось... И ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, предсказания астрологов на сегодняшний день. 28 сентября у нас, по традиции, понадеемся на то, что понедельник будет удачным у всех знаков зодиака.
2: Ну, пускай. Да, пускай так будет.
1: Рыбы. Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
3: Водолей.
4: Ну, почему мы каждый раз не обсуждаем последовательность?
2: Потому
4: из
2: что
4: раза
2: мы в курсе.
4: Сезон меняется. Меняется, возможно, последовательность. Почему вы меня не предупреждаете?
2: Давай.
4: Хорошо. Плывите по течению, любуйтесь живописными берегами. Сегодня, пытаясь сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку.
3: Козерог.
2: Значит, козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет именно, знаете, немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, этот вызов принять.
3: Стрелец.
1: Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам.
3: Скорпион.
4: Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым.
3: Весы.
2: Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то вам следует озаботиться этим вопросом.
3: Дева.
1: Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается.
3: Лев.
4: День стоит провести в теплой компании. Если все еще вас не пригласили никуда на вечеринку, устройте ее самостоятельно.
3: Рак.
2: Вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции.
3: Близнецы.
1: Нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно.
3: Телец.
4: Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу.
3: Овен.
2: Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем несбыточной, так как появятся новые обстоятельства. Информация от ignio.com. Всем утро доброе. Ну и давайте послушаем мы Кремонта, Мию Бойко и психолога.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Вы знаете, когда Ирина Каргополова появляется в студии, вот экспонатом, я считаю, нас всех в студии сидящих, потому что она, мне кажется, как-то в музее может рассказать о каждом буквально все, что знает, и все, что, возможно, даже не знает. Здравствуйте, Ирина, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Не все, мне нужно сначала пригласить вас в кабинет, лично пообщаться.
1: Ну, в целом, мы здесь как это, подопытные экспонаты.
3: Мимо кабинета Ирины проходишь, там всегда
2: Нет, там в основном ржать случается. Либо слезы, истерика, да.
1: Да, получается, что мимо, как говорится, Иринкиного кабинета я без смеха не хожу, да? Продолжать не буду.
3: Твой диагноз покажу.
2: Но если клиент начинает раздеваться на сессии, это уже звоночек. Хотя такие случаи есть.
3: Я прозвоню.
2: Хотя такие случаи есть. Рассказать?
1: Давайте потом.
2: Ладно, все самое интересное и вкусное в это за эфиром.
1: Да. Сегодня у нас вот такая, ну, достаточно, мне кажется, простая тема. Просто вот интересно порассуждать, почему в мозгу человека образуются вот некие химические процессы, когда он забывает что-то важное, а что-то и совершенно идиотское, дурацкое постоянно у него там остается, он хорошо это помнит. А вот все, что нужно вот действительно важное помнить, забывает постоянно. Вот почему так происходит?
2: Ну, на самом деле, это да, работа мозга в момент, когда мы осваиваем новую информацию. Во-первых, любая идиотская, дебильная информация, про которую мы сейчас говорим, что мы туда вбиваем, например, реклама, какая-то музыка.
1: Реклама особенно.
2: Особенно, да. Она подается в очень яркой, эмоциональной, легко запоминающейся форме. То есть там прям есть принципы создания реклам. Плюс это еще и постоянно повторяется. То есть мы редко запоминаем, ну, все зависит от качества памяти каждого человека, да, и у кого какой вид памяти лучше развит, да, но в основном мы визуалы, и вот реклама, она подкрепляет несколько каналов связи, что усиливает запоминание. Во-вторых, это повторяющийся эффект. Угу. Плюс эмоции, там всегда весело, грустно, ярко, либо пик эмоций, то есть они либо в боль бьют, либо наоборот в позитивный момент, что заставляет, создает вот эти якоря и фиксирует в голове. На много-много лет. Тем более, представьте, сколько одна в среднем...
1: Я сейчас вам продемонстрирую. Сама ты, Оля, вредина. Это вот в 90-е была такая реклама, я до сих пор ее помню.
4: А вот эта, которая 8-800. Вообще, я не могу ее забыть. Она мне не уходит.
2: А вот это свежей жизни, только с Медос.
1: Да.
2: Твикс. Сладкая парочка.
1: Я считаю, что это...
3: Слива, лиловая.
2: А я томат.
1: Травма коллективная вообще.
2: Понимаете? Вот-вот. И это было все ярко, интересно. И причем такие темы там поднимались. Ну, дети или котята. Вот у кошки это так всегда фиксируется в голове.
3: Привет, подружка.
2: Да. Так, хватит будоражить. Мы это чертоги моей памяти, вот сейчас видите, все повыскакивает.
1: Вот, смотрите, уже вот какой яркий пример.
2: Да-да-да.
1: Помним это все.
2: Ну, то есть, вот эта реклама в 90-х вышла. То есть, уже
1: корень,
2: пошел четвертый
1: десятилетие. Из восьми, так сказать, это вряд ли сейчас вспомнишь уже.
3: Виталий, 6 на 6. Я хотел всегда спросить, вы 6 все 6. Еще кипятите?
1: Молодец.
2: Тогда мы идем к вам. Хватит, Дима! Ты понимаешь, насколько у меня эмоциональная память работает?
4: А у меня еще шины и диски. Там тащатся диски. Крутятся диски, тащатся киски.
3: Это наша реклама.
1: Да.
3: Это не 90-е.
4: Ну, наша.
3: Да.
1: Давайте щепотку, так сказать, серьезности. Это опасно вообще?
2: Нет, это просто так работает мозг на самом деле. Единственное, что следующая причина, почему мы важную информацию не запоминаем, это сниженный интерес в том, что нужно запомнить. Особенно вот скучные лекции, да? И они не попадают в ракурс наших личных интересов. То есть в данный... Почему все рекомендуют искать профессию или образование, в которой вас... Она будет вас увлекать?
1: Ну,
2: потому что как раз-таки вот этот момент...
1: Не ходить никогда на работу, да? То есть, ну, я имею в виду полюбить работу, и ты...
2: Да-да-да.
1: Ну, это известный
2: это,
1: тезис,
2: да? На самом деле, это очень серьезный момент, потому что человек, которого раздражает, то та профессия, которую он выбрал, которую он обучается, что когда у него там нет интереса, это очень сильно осложняет процесс изучения, запоминания и вообще освоение данной профессии. Поэтому он может быть не просто там, как обычно, ой, плохо учился. Он неплохо учится, ему тяжело дается, потому что ему это неинтересно, но его заставили туда прийти. Поэтому, дорогие родители и дорогие ученики, особенно выпускники, если вы сейчас определяетесь с профессиями, то помните, что самое важное все-таки это удовольствие. Потому что даже сниженное удовольствие, оно повышает уровень выгорания и просто... уход из профессии. Диплом просто так будет, как дорогая подставка под чашку с чаем, как говорится сейчас. У кого такие дипломы есть в коллекции? У меня есть. Есть, да.
1: Сколько? 7? На данный момент 10?
2: Ну, это моя четвертая профессия.
1: Ну, почти у кого.
2: Ну, дипломов больше, кстати.
1: Ну, да. Это мы знаем, что вы... Нет, я на самом деле с уважением, потому что мне всегда вот вызывали уважение люди, которые именно... Они так и говорят, я люблю учиться. Вот просто люблю учиться, осваивать, постоянно осваивать, осваивать,
2: это моя
1: что-то
2: боль.
1: Учить, сдавать экзамены, то есть все.
2: Экзамены вот не вот, люблю, да. А вот учиться, осваивать, понимать, что как работать, чтобы вы понимали, я вчера в 11, после того, как целый день училась в магистратуре, то есть онлайн обучение мне, я еще в 11, у меня пришла какая-то в голову тема, которая проявилась у клиента. Я еще в 11 часов читала лекции, информацию собирала по поводу вот одного синдрома. Ира, ты вообще отдыхать собираешься, нет? Но и у меня это затягивает, и я не могу остановиться. Соответственно, у меня блоки информации в голове после вчерашнего изучения, они сохранились, потому что было интересно, это попадает в мой фокус потребностей, принципов жизни, и вот сейчас именно это для меня важно.
1: Ну хорошо, это с интересом разобрались, это, в общем-то, вполне понятно. Но чаще плюс ведь еще случается так, что человек, да, ну, не всегда нам интересно на работе. Так уж случается, и довольно часто. Что же, может быть, есть какие-то методики, чтобы все-таки запоминать? Неинтересно, но запоминать.
2: Первое, что нужно сделать, как бы это ни звучало странно, это расслабиться. Ну, то есть, когда у нас повышенное напряжение...
1: Совсем.
2: Ну, не прям совсем, что там в мясо, да, или жижа такая лежит.
1: Изображать не нужно, мы, в общем-то, поняли.
2: Не, ну, разные расслабления бывают. А такое легкое расслабление, чтобы снять напряжение в плечах,

0: 6 7.
1: Отвечать!
0: 7 на 8.
1: Отвечать!
2: А вот, кстати, для того, чтобы перестроиться из расслабленного состояния, да, и зайти, это глубинные знания уже, таблицу умножения, которую мы учили еще в начальной школе или в средней, там, уже закрепляли, да, развивали эту тему. Вот на это нужно время, чтобы переключиться. И вот эти вот моменты с расслабленного состояния, да, когда мы вот на временной памяти, есть длительная память, есть
1: кратковременная,
2: да, память. И то есть, чтобы переключиться, мозгу нужно время. Особенно, если мы устали. Это второй аспект. Ребят, когда мы выгораем, когда мы устаем, когда напряжение, запоминается все тяжелее. То есть мы должны заботиться о своем психоэмоциональном и физическом здоровье, состоянии здесь сейчас, для того, чтобы наш мозг лучше работал. Память – это первый показатель истощаемости. Она снижается, ее функционал, когда мы вот прям сильно устаем.
0: Ирина, ваша киска купила бы Вискас.
2: Так вчера смотрю, тут нет, и тут тоже нет. Мама!
0: А ты налей?
2: И отойди.
0: Вот, пошла жара.
2: У меня хорошая эмоциональная память.
0: Пока наслаждаемся воспоминаниями и, соответственно, советами Ирины.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Хорошего дня.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
2: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни

0: поделимся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас в Орске плюс 10, днем до плюс 20, в Ясном плюс 9, днем до плюс 18, в Кувандаке-Медногорске плюс 7, днем до 20, в Оренбурге плюс 9, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 32-летний ранее судимый житель Гая открыто вынес из местного магазина товары на 3 500 рублей. Мужчина взял со стеллажей шоколадное яйцо, кукурузные палочки, печенье и алкоголь. Часть украденного он съел, а наполовину пустую бутылку виски выбросил в корзину для продуктов. Подозреваемые задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело о грабеже. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. В России предложено создать в детских садах дежурные группы, которые будут работать до 20.00 при наличии запроса минимум от 10 семей. Инициативу озвучил депутат Госдумы Николай Новичков, отметив, что такой шаг позволит облегчить жизнь родителям, которым приходится задерживаться на работе, и поможет воспитателям получить дополнительные выплаты, в том числе с повышающим коэффициентом. В результате массовой стрельбы в парке в штате Джорджия пострадали 11 человек в возрасте от 17 до 18 лет. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы. После того, как участники вечеринки по случаю дня рождения собрались в парке, прибыла еще одна группа, и спор между двумя группами переросся в перестрелку, говорится в публикации. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Как говорится, не баян, а классика, да?
1: Да не классика, ты, наверное, это не видел. У нас там в интернетах все это завирусилось. Сейчас один ролик под эту песню, да. И просто весь интернет сошел с ума. Там вот троих этих все подставляют наши лица. И, ну, соответственно, мы тоже делаем.
0: Да как не видеть-то?
1: Да я не знаю.
0: Как это можно пропустить?
1: Вот.
0: Вы же во все социальные сети кидаете это все.
1: Да, поэтому вот.
0: У меня там отвратительный подбородок. Просто в этом видео какой-то ужас, кошмарный.
1: А прикольно еще, сейчас опять новый тренд появился, кстати. 3 метра над уровнем неба, сколько там, 18+, или не знаю.
0: Ну, да,
1: в общем, там
0: так,
1: сцена,
0: да,
1: где человек выходит, на балконе, что ли, он стоит и смотрит танцпол, и там только все танцуют, и посередине свет горит, и там кто-то одинокий. И вот там делают так, что там какая-то любовь человека. Вот там Джиган выходит на этот балкончик и видит в центре танцующую белку.
0: Да, друзья, 9.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Анастасия. Сегодня мы в таком составе проводим с вами это утро. Но все-таки композицию-то обозначу, все равно она уже классика.
1: Здрасте.
0: В свое время.
1: Отлично.
0: Что? Обозначь, говорю, композицию-то.
1: А, композицию?
0: Да.
1: Я отвечаю на другой вопрос.
2: Здрасте, отлично.
0: Тебе кто-то задает ему?
1: Да,
0: еще кто-то.
1: Я же параллельно на другой радиостанции
2: работаю. По-моему, белочка пришла к тебе.
1: Да, да. Это акценты Stay With Me.
0: Да, да, да, абсолютно верно. Так, чем вы занимаетесь, когда вы дома одни, когда никого вокруг рядом нет, друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такая тема у нас сегодня. Кристина написала: «Доброе утро. Когда никого нет рядом, занимаюсь своими делами. Это единственное время для меня. Например, восточными танцами, пилатесом и йогой».
2: Да,
0: неплохо. Лилия пишет: «Доброе утро. Когда никого нет дома, я делаю заначки».
1: Было бы из чего их еще делать, знаешь?
0: Значит, у Лилии есть из чего. Ну, хотя, может быть, там вход идет все.
2: Где вы живете? А
1: хлеб под этот.
0: Начиная, да, от колготов, заканчивая хлебом.
1: Представляешь, откручиваешь, господи, плинтус.
0: Так.
1: А там колготка.
0: А также Лилия проверяет свои старые норки. Все ли там лежит на месте? Никто ли ничего не украл? Также проверяет, на месте ли заначка мужа.
1: Угу.
0: То есть тоже в курсе, да, что она там есть.
1: Классика.
0: Мере, да. Ну ладно, главное, чтобы вам, Лили, никто не мешал этим заниматься. Эльвира написала: «С добрым утром, мои любимые душечки-подушечки. Когда никого нет рядом, я слушаю музыку либо аудиокниги. Читать времени нет абсолютно». Соглашусь с Эльвирой, да.
1: Есть такое. Так, еще у нас: «Доброе утро. На работе мой рабочий уголок не досягаем для камер», говорит Наталья.
0: О, так.
1: «Попадаю в слепую зону. Могу делать все, что, ну, заблагорассудится, или вообще ничего, наоборот. Главное — храпеть, не начать, чтобы не спалиться». Еще Наталья, тут несколько сообщений от нее есть. «Однажды у меня коллега начал ковыряться в носу».
0: Так.
1: «И тут я захожу».
0: Какой ужас.
1: Как вы думаете, что произошло? Он продолжил.
0: Он продолжил.
1: Да?
0: А...
1: Это дело дальше как будто бы...
0: Все, если тебя,
1: не...
0: как говорится, застали, ну уже, да, не, да, теряйся. Да, продолжай.
1: Да, и...
0: Главное, уверенно.
1: Да, да. И финальное от Натальи. Чтобы дома сделать что-то, ну, чего не должен никто видеть, детей нужно отправить к бабушке. С бабушкой заберите детей. Написано, пожалуйста, вот к чему это все было.
0: Понятно.
1: Ксения еще пишет: да. «Доброе утро. Люблю разглядывать старые чаты, как фотоальбом. Ностальгия по разговорам, которые я не помню». Вот, кстати, я похожим иногда занимаюсь там. Ну, зайдешь в какие-нибудь переписки, там всякие эти фотки старые, диалоги.
0: Вспоминаешь просто.
2: Интересно.
0: Чувство ностальгии немножко накрывает.
1: Это прикольно. И еще одно сообщение зачитаю от Ольги. «Арчане, доброе утро. Нижневартовск с вами до 30 сентября», написано. Интересно, почему?
0: Почему?
1: Да. «Погода радует, настроение отличное. Чего и вам желаю. Ребята, вы супер. Спасибо за отличные песни, которые вы включаете весь день».
0: Ой, очень приятно.
1: Спасибо. А очень. Вы потом что, Нижневартовск вас опять заберет? Или
0: что?
1: Почему? Да. По какой причине?
0: А вот еще Марина написала: «Я жестко жру».
1: Это причем не по теме.
0: Это по теме. Нет, ну если бы не по теме, было бы смешно.
1: Добрый вечер. Я жестко жру. До свидания.
0: При знакомстве, да, сразу. При людях аккуратно и воспитанно кушаю, а как только остаюсь в одиночестве, как хомяк за обе щеки. Но, мне кажется, иногда мы все этим грешим.
2: Да, по-любому.
1: Шоколадку купишь, если ты один дома, ты ее просто в три куся, я бы сказал, съешь. Все, ее нет.
0: Я сам поражаюсь каждый раз. Я понимаю, что она теперь в объемах стала чуть поменьше, да? Сколько там грамм сейчас? Вместо привычных 75, по-моему.
1: Но потом, это же шоколадка у тебя лежит при гостях, и ты такой, да, чипну.
0: Один кусочек, скромный очень.
2: А знаете, еще говорят, что измена в здоровых отношениях заключается в том, что ты без своего партнера ешь что-то вкусное. Ну, например, заказываешь роллы в одиночку. И об этом не говоришь своему партнеру. Это измена в здоровых отношениях. Но главное потом упаковку спрятать.
0: Выкинуть, да.
1: Насколько девчонок спалилось при фразе «Я тут нам пиццу приготовил», и потом в мусорке упаковка из-под пиццы.
0: Приготовлена. Ладно, еще вот от Игоря сообщение. Разговариваю сам с собой. Кстати, весело, иногда даже лучше, чем с собеседниками, особенно если они говорят по ложу. Но это вот он слушает, Игорь слушал с самого начала, мы разговаривали про слово «звонит» и «по ложу».
1: Ну и Сергею передаем привет. Там Настя, Дима и Виталя. Всем доброе утро, хорошего настроения, хороших дел. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, да. Друзья, в общем, присоединяйтесь к теме, что вы делаете, когда никого нет рядом. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В концовке часа подведем итоги. Кто-то получит от нас стаканчик кофе за самый оригинальный сообщение.
1: Кто-то получит, да.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
1: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 10, днем до плюс 20. В Ясном плюс 9, днем до плюс 18. В Ковандаке, Медногорске плюс 7, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 9, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537. Дождались, наконец-то, этого момента. Бензиновая лихорадка. 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Снова попытаемся разыграть. Все это уже превращается в какое-то настоящее соревнование с настоящей интригой просто, да, драмой какой-то. Никак вот 20 литров не выпадает. Вот сегодня, кстати, Настя с нами. Может быть, она принесет удачу?
2: Да, может, она 20.
3: Не наговаривайте, сейчас там выпадет самое минимальное. Что
2: провал.
3: Мы потом делать будем?
1: Да, ну, ничего мы не будем делать. Провал нас уже три раза, один раз человек, три раза подряд
2: провал.
1: Провал,
2: да,
1: был, так
2: да.
1: Что
2: Анастасия, как только вы скажете конъюнктивит, я остановлю. Давай-то.
3: Конъюнктивит.
2: Ага, так, ну ладно, вот зачем? Следующий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Татьяна.
1: Татьяна, Танечка, мы вас поздравляем, вам удалось дозвониться в бензиновую лихорадку.
4: Ой, да, сложно.
1: Да. А сколько будем крутить барабан, самое важное?
4: Давайте троечку.
2: Троечку. Отличный выбор. Давайте, Виталий, мы вас верим. Татьяне желаем удачи. Поехали. Так, комментируйте. 13
1: отличный
2: литров.
1: Да. Вы что?
2: Многословно.
1: Устали, что ли?
3: Нет. Я просто думала, это у кого-то, а я так...
1: Ай, мне микрофон только бьет.
2: Так, это хорошо. Ну и последний.
1: Какой последний? Второй.
2: Второй. 14.
3: 14.
2: И финальный. И... 1 литр. Один.
1: Я так закрылся. Два провала было там подряд.
2: Ну не сказать, что один лучше.
1: Ну, в общем, да. Нет, Танечка, 1 литр только, к сожалению, удалось выиграть сегодня.
4: Да, да. Невезуха.
1: Но, может
2: да,
1: быть, сегодня...
2: оставь себе, да, да.
1: Да, да, да.
4: Можно было бы еще позвонить.
2: Да, кстати, вот тоже такой себе литр.
1: Кстати, в общем-то, 1 октября у нас на этой неделе.
2: Не, давайте как, если вы откажете сейчас от 1 литра, вы можете продолжать.
1: Мы вам засчитаем провал.
2: Да, да.
3: Как будто бы вы больше потратите, доехав до заправки.
2: Да, да, да. Тогда все, мы 1 литр обнуляем ваш, и, соответственно, вы можете продолжать дозвонить.
1: Да.
4: Да.
1: Нет, ну там так и так, потому что октябрь на этой неделе, по-моему, в четверг, да?
2: Ну да, да.
1: Там так обнули. Ну, все равно, Танечка, мы вас ждем, потому что все-таки дозвониться-то достаточно сложно.
4: Да,
1: хорошо. Да. Приветы будут какие-нибудь?
4: Ну, конечно, вам в первую очередь. Ну и всем знакомым, друзьям хорошего дня.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, хорошего дня. Татьяна, звоните еще обязательно. Ну, вот как Настя накаркала сама себе. Сейчас, говорит, минимальное самое выпадет. Вот оно и выпало.
1: Вот надо молчать иногда. Да.
2: Закрой рот. Вот это вот просто доброе шоу с утра началось.
1: 6-8.
3: Я не понимаю, как это...
2: 6-8, скажи.
3: Я не понимаю, как Даша вообще с вами здесь выживает. Это что за бабулинг какой-то?
2: Никакого абьюза.
1: Бабулинг.
2: Настюнинг.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 10 на студийных часах. И снова время для неправильных новостей. Житель Кемерово зашел в магазин женского нижнего белья.
3: И чё?
2: Украл 39 предметов женских.
3: Трусов?
2: Трусиков, да.
4: Надеюсь, для жены.
2: Нет.
3: Какая она наивная.
4: Я очень хочу в это верить.
2: Ой, нет, Настя, вынужден вас разочаровать. Он для продажи это все пытался.
3: Да это не самое плохое, кстати.
4: Ну да, не так страшно.
3: Продажи всего лишь.
2: А что плохого? Так, я про плохое даже спрашивать не хочу. Да, не надо, все, я понял.
3: Ну ладно.
2: Ну, в общем, все хотел перепродать. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы. А в городе...
3: Красавчик, скажем так. Нет. Могло быть хуже.
2: Не надо.
3: Не, пускай надо. Отсиживает свое и все.
2: А в городе Ранчи на востоке Индии обезьяна появилась в магазине со спиртными напитками, выпила из бутылки, а потом заснула.
3: Напоминает наш корпоратив, да?
2: Я не знаю, кого вы имеете в виду, конечно.
3: Да любого.
2: Ну, возможно, да. В Нью-Гэмпшире мужчина угнал автомобиль у пожарных, которые тушили его же дом.
3: Он с ума сошел в моменте.
2: Кричали вслед ему пожарные.
3: А может, он сам это все устроил? Там ради страховки какой-нибудь?
2: Ну, наверное, не знаю.
4: Не хотел, чтобы тушили.
2: Ну, просто картину себе представьте. Тушат твой дом. Дай я покатаюсь. Сел и поехал. Вот, что еще? В США изобретательница создала для жениха компас, который указывает на ближайший ресторан. Видимо, я так понимаю, что намеки, а затем и прямые, так сказать, указания не работали вообще.
4: Не понимает
2: он. Вот решила так, держи компас, да, будем ходить гулять.
3: Причем она тоже сошла с ума по этой теме, наверное, и как это, как в «Пиратах Карибского моря», она и говорит даже не компас, а компас.
2: Компас, да-да-да.
3: Где твой компас?
2: Компас.
3: Куда он указывает?
2: Вот, и история...
3: Он указывает на твои страхи.
2: Интересная история. Так, и пришла, вот, правда, не пишут откуда, к сожалению. Ну, в общем, курьер едва не застрял в болоте, решив срезать путь через лес. 17-летний парень развозил заказы, выбрал короткую дорогу. Я так понимаю, что помогать ему выбирал навигатор.
3: Вот почему они опаздывают.
2: Вот. И по пути он попал в заболоченный участок и не смог выбраться самостоятельно. И пришлось вызывать спасателей, чтобы выручить курьера.
3: Доставляет это все заказ потом. Ему открывает дверь, вот этот заказчик живет жвачкой так. And we'll play it. Долго.
2: Так самое интересное, что человек не бросил ни заказ, ни велосипед свой. Ну, электро, я так понимаю, велосипед.
4: Ответственный.
2: Электровелосипед. Он тащил его за собой, пока его тащил сотрудник МЧС.
4: Нет, действительно, представляете? Приехать потом отдать заказ, а тебе еще мозги
2: он
4: сделают
2: наверняка,
4: за это.
2: Он наверняка по пояс, даже по грудь, он наверняка весь грязный, ну, потому что с болота, ну как еще иначе?
4: Заказ вот он с пакета вытекает.
2: Но уже он, ну, все равно доставил.
3: Не-не, я им был платить.
2: Верность профессии, да.
4: Сам ешь.
2: Это тогда было очень...
3: У него, знаешь, в голове так это... Вот такая музыка какая-то. Я больше не буду работать.
2: Не буду, да. Нет, но все равно за верность профессии, так скажем, этой новости выдадим главный приз зрительских симпатий, да?
3: Ну, как минимум.
4: Говорил, через лес идти.
3: Навигатор.
4: Навигатор, дурацкий. По-другому, я думаю, говорил этот парень.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Новости.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
5: Телефон рекламы службы 25 08 07.

0: было раньше. Раньше.
1: Ну что ж, друзья, что было раньше? Прямо сейчас 5 пар вопросов. Нужно будет угадать, что было раньше. Зачитывать это все будет Анастасия. Прямо сейчас 21-103-7, код города 3537. Как всегда, мы здесь будем разыгрывать прекрасный набор от магазина «Яблочный Спас». Да?
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Костя.
2: Ну что, Костя, да. Сейчас Настя назовет 5 пар каких-то вещей. Надо угадать, что из этого появилось раньше. Да. Так что, если готовы, скажите пуск.
3: Поехали.
2: Ладно. Все равно свою интерпретацию
4: внес. За 45 секунд.
2: Конечно, 45 секунд. Поехали.
4: Что появилось раньше, динамит или коммерческая пишущая машинка?
3: Динамит.
4: Верно. Первый публичный аквариум или лондонское метро?
3: Метро.
4: Неверно. Колючая проволока или фонограф?
3: Фонограф.
4: Неверно. Что появилось раньше, эскалатор или кинематограф?
3: Кинематограф.
4: Неверно. И кукурузные хлопья или плюшевый мишка?
3: Мишка.
4: Мишка, но это тоже неверно.
2: А начиналось так красиво, да?
1: Да. Заряд был неплохой, так скажем, да, но потом как-то все сошло на нет. Константин, нет, к сожалению, не удается выиграть сегодня прекрасный набор от магазина «Яблочный Спас», но можно передать приветы.
3: Привет всем, всем хорошей недели, удачи.
1: Спасибо, и вам тоже. Спасибо.
2: Звоните еще, да, и в следующий раз повезет. Будет, наоборот, не 1-4, а 4-1.
1: Я, кстати, тоже только 2 угадал.
2: Да? Ну, вам-то не мудрено. Вы обычно 1 угадали.
1: Ну, так что это прорыв, можно сказать.
2: Положительная динамика.
5: Реклама. Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Что было раньше?

0: Реклама. Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 12, днем до плюс 20. В Ясном плюс 10, днем до плюс 17. В Кувандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 19. В Оренбурге плюс 13, днем до 23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 3. 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Дудушка Шоу.
1: Итак, да, друзья, здорово. Прощаться уж пора. Но через некоторое время. Завершаем тему сегодняшнюю. Что вы делаете, когда никого нет рядом? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Дочитаем сообщения, которые к нам на этот номер приходят и, соответственно, раскрывают как следует тему. Что-то там у нас есть, товарищи? Прочитайте, пожалуйста, если вам не трудно.
2: Нам не трудно. Доброе утро, Вудман, говорит Пьер Вудман нам. Стараюсь хорошо выспаться, отдохнуть так. От всех. Угу. Когда нам пишет Пьер Вудман, да.
1: Мы настораживаемся.
2: Да. От такого отдохнуть иногда надо, да. Еще Ольга пишет: приехала в гости к семье Дмитренок. Соскучилась по своим обожулькам. Но и иногда отпуск заканчивается. Нужно ехать домой в свой любимый город Нижневартовск. Вот она нам говорит.
1: Да, да.
2: В отпуске хорошо, а дома лучше. Пока все спали, закрутила всем шурму. Мои обожульки наелись, лежат, животики поглаживают.
1: Ну, хорошо.
2: Вы приезжайте к нам почаще, Ольга, да? Ну, если что, и мы готовы стать вашими родственниками.
1: Вы запросто не потеряйте нас и в Нижневартовске. Смотри.радио, пожалуйста, заходите.
2: Да.
1: Прямой эфир, вы можете у нас слушать, смотреть. Единственная разница, конечно, во времени наверняка будет, ну, есть какая-то.
2: Естественно.
1: Но, во всяком случае, мы и там будем вместе с вами, так что нормально. Угу. Так.
2: Еще сообщение. Да. Я не знаю, к чему это. Может, там ошибка в первом слове. Елена Тихонюк пишет: иди в бань.
1: Ну, сегодня день веника.
2: Ну, может
1: быть. День банного веника, все правильно.
2: Исключительно поэтому.
1: Да. Ольга написала: доброе утро, подушечки. Когда никого нет дома, я мечтаю, куда можно будет поехать отдыхать. Недалеко от дома и сравнительно бюджетно. А потом в интернете.

0: Ну, знаешь, я соглашусь. Там
1: по теме, кстати, нет сильно, да?
0: Но вот... поскольку мы сегодня, да, как-то это, много... Нет, нет, ну не то, что и мы много внимания уделили, да, понятно. Но нас так тронуло это сообщение, вот, и Нижневартовск, и Ольга сама прекрасная.
1: И да. То, что вот пока и никого нет, она там шаурму закрепила.
2: Ну, и да. В целом, да, если она скоро уедет, как будто бы стоит ее угостить чашечкой кофе.
0: Так что, Оля, запомните Орск не только по пирожкам и по...
1: Да, вот Пушкина. Пока все спали, она шаурму закрутила. Да. Причем, заметьте, она в гостях, она не дома.
0: Вот я и говорю. Да. Вот. А еще и тем, что вот в шоу «Подушка шоу» вам подарили кофе.
2: Да.
0: Кофе-лайк.
2: Красота.
0: Слушайте нас и в Нижневартовске, вспоминайте.
1: Да. Нас и Ольга из Нижневартовска слушает, и Пьер Вудман.
0: Последний, ладно, так скажем, сомнительный. Кофе мы отдавать не будем.
1: Когда-то это делали. Уже. Ладно, поздравляем, ну и на правах рекламы.
2: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса: Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: Спасибо, Анастасия, спасибо всем, друзья, кто сегодня в теме нашего обсуждения участие принимал. Всем продуктивного понедельника, начала новой недели, начала новых возможностей.
1: Понедельник, начало.
0: Ты в сердце моем надежный причал.
1: А еще другая песня сейчас будет в тему тоже. Клава Кока напоследок покинул чат.
0: Вот. Мы покидаем.
1: Да, до завтра. Пока.
2: Пока.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В администрации Орска прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГАИ. Как выяснилось, большинство ДТП, в которых пострадали люди, происходит на перекрестках. За 2026 год на пересечении городских улиц зарегистрировано 21 ДТП. Кроме того, в Орске определено так называемое место концентрации ДТП, участок улицы Добровольского от дома номер 6 до дома номер 4. За 2026 год здесь произошли 3 аварии, в которых пострадали люди. На заседании обсудили, какие инженерные решения могут помочь повысить безопасность на проблемных участках. 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. Порядок врачей-хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации. Об этом стало известно 28 сентября из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомились РИА Новости. Согласно документу, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. На должность врача-хирурга будут назначать специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям по специальности хирургия. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Поиграем в города?
3: Ага.
2: Начинай.
3: Казань.
2: Новороссийск.
3: Краснодар.
2: Рязань.
3: Москва.
2: А при чем тут Москва?
3: А при том, что мы...

0: улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.

0: хорошо, не было выходные дни, так или иначе всегда наступают понедельники, и вот наша задача только как-то к этому, знаете, ну вот, привыкнуть, что ли, да, научиться так существовать и делать из понедельника тоже хороший день, я думаю, нам под силу. Сонь Федера, Пупи Бэском впереди, а также Фабрика и Рыбка, вот давайте, пускай наши желания тоже какая-нибудь золотая исполнят.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, хорошая рубрика, которая поможет нам не забыть про важные события и праздники в стране и мире. 28 сентября, понедельник, день тульского пряника. 14 лет всего лишь отмечается. Ну, молодое достаточно событие, в общем, угощайтесь. День банного веника, тут любители еще больше. День рассматривания мелочей, ну, пускай они радостные будут. День диких гусей сегодня. Международный день права знать. Ну, такой у нас... мне кажется, не отнять. Еще день рождения ломбарда, день работника атомной промышленности, с праздником вас, Всемирный день борьбы против бешенства. Еще у нас отмечается Всемирный день новостей, тут Виталия Морозова можно отметить, день генерального директора, поздравляю вас, да, это же невероятных людей. День деловой книги сегодня, Всемирный день без мяса зачем-то отмечается, день дабстепа, тут тоже крутяк, международный день поке, и еще из-за границы к нам пришел день добрососедства. Так что соседям своим привет передавайте. Информация была предоставлена сайтом talent.ru.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Немного астрологических пожеланий для вас от igneo.com.
2: Овен.
1: Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж неизбыточной. Также появятся новые весьма неутешительные обстоятельства.
2: Телец.
1: И сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу.
2: Близнецы.
1: Нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно.
2: Рак.
1: И сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции.
2: Лев.
1: Этот день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
2: Дева.
1: Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается.
2: Весы.
1: Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти что-то, вам следует озаботиться этим вопросом.
2: Скорпион.
1: У вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
2: Стрелец.
1: Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь в глубине дремлющим чувствам.
2: Козерог.
1: Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих. Так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
2: Водолей.
1: Плывите по течению, любуйтесь живописными берегами.
2: Рыбы.
1: Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Слушаем Хамали Наваи, также изучаем гороскопы и думаем, следовать ему или нет.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас, ребята, французский, ну даже так, бельгийский, ладно, исполнитель по имени Стромай и его хитяра, который называется «Алёнан Данс, нулевые рулят».

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 0470.

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сообщение о введении режима опасности атаки беспилотников 28 сентября опубликовал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Жители Оренбуржья просят следить за официальными сообщениями от правительства региона и сохранять бдительность. За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировали 39 пожаров. Пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. Из общего числа 24 возгорания носили техногенный характер. Еще 15 пришлись на ландшафтные пожары. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 2700 гектаров. Злоумышленники собирают информацию о потенциальных жертвах через социальные сети. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы МВД. Аферистов интересуют сведения о работе, друзьях, геолокации, фотографии покупок. Эти данные позволяют создавать персональные сценарии мошенничества и выглядят убедительнее при общении с человеком. В полиции рекомендуют не публиковать сведения о своем местонахождении, дорогих приобретениях, а также ограничивать доступ к странице для посторонних. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Быть грустным, таким, знаете, угрюмым человеком в понедельник проще простого. А вы попробуйте, наоборот, быть веселым. Я думаю, задача нелегкая, но если справитесь, увидите, как мир отвечает вам широкой улыбкой на широкую. Широк на широк, как там был. В том приколе в интернетах. В общем, вам удачи желаем, хорошего настроя, музыкой сопроводим вас. И, безусловно, поможем пусть по течению этого дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.

0: Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Танцевальное настроение от Нефирини в эфире Радио Хит. Смотри радио. Ну и немножко ваших сообщений еще тут. Здравствуйте, Радио Хит. Хочу передать привет вам. Вам, во-первых, да, Александр Викторович, моей жене Наталье, сказать ей, что очень сильно люблю тебя, моя дорогая жена. Вот так. Ну, Александр Викторович, как всегда, тут романтику у нас устраивает в студии, в эфире во всем мире. Ему спасибо большое. И также привет супруге. Наташа, вам машем рукой, как всегда. Наслаждаемся дальше треком от Дати. Такие, знаете, такие турецкие какие-то вайбы, азиатские точно. Ёлка. Услышим группу Звери с хитом «Южная ночь». Ну, шедевр, который тоже будоражит нас. Какие-то такие, знаете, эндорфины. Вы пишите свои эндорфины на бумагу в портал smotri.radio.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Бенфилд от Наташи Бенфилд. Конечно, Наташа, спасибо. Мы, давайте, ваши ангельские еще послания зачитаем. Например, сообщение от Льва. Привет городу Новотроицку. Спасибо, что приютили. Не знаю, ну вот без контекста. Ну, мы гостеприимные, знаете, в Оренбурге. Еще у нас доброе утро и хорошего настроения моей любимой Ольчке от Николая. Так, есть. И Машунь пишет: спасибо роднулькину за цветы. Обожаю тебя, мой тигр. Вот у нас тут сегодня и львы, и тигры. Посмотрите, зоопарк целый. Зайчуешки не хватает, да, наверное, кисы там, как еще мы называем друг друга. По приколу-то. Пишите еще, смотри.радио, портал одноименный для вас. Во Инде впереди с треком «Спектакль», который тоже на каждом шагу сейчас. Ну и Шуз, послушаем их. Ребят, классные.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Вписывайся.
1: Газуем вместе. Макс Мочалов тут педальку держит.
2: Да вообще, как будто
1: я
2: бы
1: ручник переключаю.
2: И не тормозили на выходных.
1: Да. Главное этот, как он, тормозную штуку не дергать, вот этот стоп-кран, знаешь.
2: Смотря кто куда едет. А то и стоп-кран, да, не дергайте тоже.
1: Иногда из-за рельсы стоит выйти, друзья, и да, по своей дорожке пойти. Поэтому, Макс, удачи, вам хорошего понедельника, до завтра, пока.
0: То, может, так скажи мне.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 25 сентября в Орске на Новотроицком шоссе произошло тройное ДТП. По предварительным данным, тогда двух пострадавших увезли кареты скорой помощи. В Орской госавтоинспекции сообщили, что 34-летняя девушка за рулем Гранты не уступила дорогу и столкнулась с Тойотой под управлением 26-летнего водителя. От удара Гранту отбросило на Лексус 60-летнего водителя, также двигавшегося по главной дороге. В результате 25-летняя пассажирка Карины была госпитализирована. Отмечается, что водитель Гранды за 2025-2026 годы 10 раз привлекалась к административной ответственности. Более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию за первые 7 месяцев этого года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Такие данные приводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Бесплатное обследование доступно гражданам от 18 до 49 лет. Первый этап включает осмотр специалистом и базовые исследования. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и другие когнитивные функции по мере старения. Об этом говорится в исследовании специалистов Колумбийского университета. В течение 16 лет ученые наблюдали более 2500 американцев, анализируя их трудовую активность и когнитивные способности. Оказалось, что у мужчин с нестабильной работой признаки старения мозга были выражены сильнее, примерно на 7 лет выше ожидаемого уровня. Среди женщин, которые рано завершили трудовую деятельность или ненадолго выпадали с рынка труда, также отмечались более низкие показатели памяти и планирования. Это сопоставимо с дополнительным старением мозга на 6 лет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Самый бодрый привет всем, кто на волне. Ну что же, открываем дверь в новую рабочую неделю и делаем это, конечно же, ярко. А для тех, кто готов с нами отправиться в это путешествие, мы приготовили лучшую музыку. Всем остальным быть наготове. Вы ловите Газис Бразерс, Жасмин, Алекса Уоррена. И не стесняйтесь сегодня продуктивно работать.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душек «Юмен» 640 мл или мужской шампунь «Юмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио».
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами погрузимся в кино и не только. Вместе с вами это делаем здесь в эфире. На связи Макс Мочалов и Виталий Морозов. Здравствуйте.
2: Привет, Максим. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Ну что ж, по-моему, наконец осень уже полноценно вступает в свои права. Постепенно деревья, листочки, все это желтеет. Температура опускается. По-моему, самое время заняться тем, чтобы найти какой-нибудь фильм на вечер, подходящий к предстоящему сезону, сезону осени. То, что приятно, в общем-то, смотреть, согревшись под каким-нибудь теплым пледом с чашкой горячего какао, шоколада, чая. Ну, тут уж кто что предпочитает, на самом
1: действительно
2: деле.
1: Действительно, так вот соглашусь, что вот теперь можно ответственно сказать, что лето, до свидания.
2: Все, да.
1: Лето точно уже все.
2: Да. Ну, во всяком случае, в нашем регионе, да. Может быть, где-то пораньше оно наступило. Первое, что на ум приходит всегда, в общем-то, мы не впервые занимаемся какими-нибудь подборками фильмов к осеннему сезону, но всегда, в общем-то, на первом месте стоит фильм, в названии которого уже есть время года. Это «Легенды осени», 94-й год, молодой Брэд Питт.
1: Прекрасный... Я бы даже сказал, слишком молодой.
2: Еще слишком молодой. Да-да-да, слишком молодой. Еще только-только начинающий свою, так сказать, карьеру. Еще не было 7 Дэвида Финчера. А прекрасный Энтони Хопкинс. Вот как
1: не
2: раз...
1: старый Энтони Хопкинс.
2: Вот я и хотел сказать, как раз в самой своей золотой, да, наверное, эпохе. Да? Очень много, на самом деле, еще и хороших актеров здесь, которых, в принципе, вот на данный момент уже, увы, не так часто можно заметить в кино. Вот, например, Джулия Орманд. А на тот момент тоже казалось, что у нее впереди действительно большой путь. А получилось так, что, в общем-то, этот путь оказался только у Брэда Питта, так если взять вообще, в принципе, всех актеров, которые были задействованы в этой картине. Фильм режиссера Эдварда Цвика в 95-м году номинировался на премию «Оскар» и победил в номинации «Лучшая работа оператора». Но вот с этим, на самом деле, очень сложно не согласиться.
1: Красиво, да, очень.
2: Виды прекрасные вот этих полей, вот этих деревьев, тоже подернутых вот этой желтизной сезонной, конечно, оставляют просто на благоприятнейшее впечатление.
1: И как раз вот те самые поля действительно очень сильно напоминают наши тут местные,
2: да, да, да,
1: виды, и это очень-очень так трогает. Но при этом, действительно, смотря вот на вот эти вот все промозглые, уже немножко, хоть и желтизной, но все равно кадры, хочется как раз посильнее укутаться
2: посильнее
1: в одеялко.
2: Да, да, да. Я не знаю, как это работает, но вот когда ты на экране смотришь, да, на падение листьев осенью, и когда у тебя это за окном происходит, какая-то химическая реакция рождается,
1: конечно,
2: в твоей голове. И то ли приятно от этого становится, то ли еще грустнее, то ли наоборот, как-то грусть уходит. Вроде там осень, здесь осень. ничего не меняется, картина мира. Вот, там по фильме, значит, рассказывается про семью Ладлоу. Это стремительный и действительно очень романтический рассказ о трех братьях, одного из которых Брэд Питт играет. Их отце, это Энтони Хопкинс, и молодой и неотразимой женщины, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них. Но я приоткрою, думаю, что не открою никакой тайны. Дело в том, что в этом фильме все три брата влюбились в одну,
1: да,
2: женщину.
1: Вот этот осенний треугольник сложился.
2: Какой-то даже не треугольник уже, а прямоугольник, что ли, с четырьмя углами, да, получается. Но это действительно так, и, конечно, у каждого из них есть право на то, чтобы влюбиться, это безусловно, но вот кому из них действительно ответит, и ответит ли вообще всем троим эта женщина с, так сказать, этими ответными чувствами, пока вот непонятно, для тех, кто еще картину не смотрел. Так, это, несмотря на осеннее название, очень теплый, очень романтичный фильм, который у многих, кстати, стоит на одной полке, например, ну, если представить визуально эту полку, например, с такими фильмами, как «Титаник», да, такими масштабными, действительно масштабными проектами, потому что здесь в фильме вообще много охватывается. Если «Титаник» — это трагедия, да, корабля, лайнера пассажирского, то здесь трагедия Первой мировой войны, и не то говорю, гражданской войны в США.
1: Да.
2: Вот, то есть охват такой достаточно широкий, временной, во всяком случае. Знаешь, заявка такая на какую-то сагу.
1: Нет, ты верно все сказал, Первой мировой войны.
2: А, все-таки первый, да, то да, есть да. это не типично...
1: Да, происходит все в Европе.
2: Ага. А, это в Европе все?
1: Да, даже по описанию.
2: Слушай, ну я давно смотрел, честно говоря. Мне почему-то казалось, что именно гражданское было. Но, тем не менее, это факты не отменяют. Это масштабности какой-то, трагичности и одновременно романтичности этой картины. Так что пересматриваем, друзья, категория 18+, картина «Легенды осени» с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом.
1: Мы желаем вам всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.

0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Друзья, вместе с нами зажигать и, конечно же, делать теплее этот день. Здесь вместе с вами точно эту осень украсим лучшей музыкой и, конечно же, эмоциями. Так что подключайся и ты, и, конечно же, делай громче. Мы же вместе добавим в этот день ярких эмоций. И, кстати, передаем на нашем портале smotri.radio. Заглядывай туда уже прямо сейчас и рассказывай, как проходит твой понедельник. Ну и, конечно же, не забудем и о выходных. Что там было интересного, об этом тоже расскажем. Так что заглядывай скорее к нам в эфир через портал smotri.radio. Поможет музыка сделать этот понедельник приятнее.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: «Небо-парк». Время взлететь.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техний день здесь разный море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Учитель истории общества знаний лицея номер 1 имени Шевченко в Оренбурге Павел Петренко вошел в топ-20 претендентов на звание учителя года России. Оренбуржец успешно выступил в первом туре заключительного этапа конкурса, где соревновался с 80 лучшими педагогами из разных регионов России. После достойного прохождения испытаний урок и педагогическое интервью Петренко прошел во второй тур финала, который завершится 28 сентября. Церемония награждения победителя состоится 1 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках Большой учительской недели. Правительство России на год отменило проверки предприятий, пострадавших от атак беспилотников. Как сообщает Москва-24, решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабление коснутся объектов, получивших ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом внеплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Порядок работы врачей-хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации. Об этом стало известно 28 сентября из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомились РИА Новости. Согласно документу, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. На должность врача-хирурга будут назначать специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям по специальности хирургия. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь в себе, друзья, если чего-то очень сильно хочется, особенно в обеденный перерыв, этим нужно заняться. Ну и, конечно же, всем тем, кто уже перекусил, приятного дня. Всем, кто только в процессе, приятного аппетита. Давай вместе с нами делать ярко, громко и весело, и тогда понедельник точно принесет бурю эмоций. А поможет нам Люся Чеботина, Митя Фомин и София Нзау, Мадизм и Роберт Майлз далее.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание! 26 октября – Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября – Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, продолжаем двигаться по этому понедельнику и чуть-чуть притормозим, ведь в эфирную студию врываются наши автоэксперты. Илья Дорогов, Константин Макаров с нами. Доброго дня!
2: Привет-привет всем! Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте всем!
3: Друзья, всем день добрый! Какой ты заряженный для понедельника! Прям
2: это для эфира! За эфиром я вяленький! И слава богу, только с настроением.
3: Да, друзья, еще раз всем здравствуйте! Давайте начнем сегодня рубрику с обсуждение немножечко прогноза погоды, потому что та погода, которая у нас сейчас установилась за окном, на самом деле очень классная, да, вот это бабье лето прям чувствуется. Но вот если открыть, значит, в поисковике погоду и посмотреть, что нас ждет впереди, то интересная перспективка, так сказать, нарисовывается, потому что до 1 октября у нас будет все прекрасно и замечательно. Солнышко и температура плюс 20-21 днем, то есть, ну, все хорошо. А вот, начиная уже со 2 октября и вплоть, так сказать, до 5 будет прям хорошая сильная просадка по температуре. Причем, если брать именно температурные качели, то температура днем будет опускаться до плюс 5, а ночью до 0. Вот. Но по ощущениям, знаете, тоже такую графу, будет чувствоваться как минус 2, минус 12, друзья.
2: Ну, то есть мы как бы очень холодно,
3: очень сильно скипнем большое количество курток.
2: Да. Потому что я еще до курток не дошел. Вот у меня куртки, они вот прям лежат.
3: Очень легенькие, вот по крайней мере, вот сейчас даже.
2: Я вот в толстой рубашке чисто хожу, и мне в целом нормально. Поверх футболки нормально. А вот...
3: Вот, и причем тут нам обещают немножечко осадков и северо-западный ветер. Причем осадки не просто в виде дождя, а даже и несколько снежинок рисуют. Так что
2: имейте в виду.
3: Будьте аккуратны на дорогу. Если вы куда-то соберетесь в эти дни ехать, особенно за город, то имейте в виду, что...
2: Особенно по Оренбургской трассе.
3: Возможно, где-то даже немножечко подморозит.
2: Так. А в Саре минус 20.
3: Да, в Саре минус 20, да.
2: Тогда что вы тогда?
3: Так, идем далее. Значит, концерн Volkswagen принял решение отозвать более 2 миллионов автомобилей по всему миру.
2: Там какой-то, по-моему, из-за какого-то болта.
3: Ну, на самом деле, как бы, причиной сервисной акции стал крепежный болт рулевого механизма, который подвержен преждевременной коррозии. И, соответственно, это может привести к разрушению деталей, как следствие потери управления такой машины. То есть, скажу сразу, что таких случаев аварий из-за этой неисправности пока не было, но, видимо, углядели, так сказать,
2: инженеры.
3: Свою ошибочку, да, инженеры. Всего под отзывную кампанию попали 5 моделей Volkswagen. Это Golf, Golf-вариант, Tiguan, Touran и Caddy.
2: Ну, все, что на этой платформе делают.
3: Да, то есть речь идет о моделях, которые были выпущены с сентября 2013 года по июль 2024 года.
2: Ух
3: ну,
2: ты.
3: Вот, представляете, это у нас...
2: Сколько им нужно болтов-то?
3: Один временной промежуток 11 лет. То есть вот и 2 с лишним миллиона автомобилей. Но учитывая, что у нас, в принципе, эти машины тоже пользуются популярностью, и особенно активно их везли у нас по параллельному импорту, поэтому, ребята, имейте в виду.
2: Просто будьте внимательны к данной детали.
3: Да.
2: Вам вряд ли здесь... Хотя, кстати, не знаю, нас будут менять или нет. Потому что я знаю, что, например, Kia до сих пор еще работает, она меняет какие-то по
3: сервисным акциям.
2: Да, по сервисным акциям что-то меняет.
3: Ну, насчет Volkswagen ничего не скажу.
2: Не уверен, да? Ну, отлично, ладно, Кость, отлично. Спасибо тебе большое за такую подборку новостей. Мы же с вами друзья, давайте будем дальше двигаться по этому понедельнику. Естественно, сопровождайте музыку, которая будет звучать в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
9: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Телефон рекламной службы.

Важности в каждую минуту этого дня и даже секунду не пройдет для того, чтобы вы подумали о чем-то грустном. Наоборот, только яркие эмоции и хорошее настроение. Вот что дарим вам здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся и ты, расскажи, как проходит твой понедельник к нам на портале «Смотри.радио». А мы же добавим елку, будет Филат ФКРС и Хэвон уже далее в эфире. «Смотри радио».

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: день продолжается с Желен, а ты решил, что приготовить на ужин?
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выступил в эфире телевизионной программы «Брикстервью» в международной медиасети TV Брикс. Глава Оренбуржья побеседовал с журналистами на актуальные темы международного сотрудничества, роли стран Брикса в сегодняшнем мире, в частности в Оренбуржье. В первом полугодии 2026 года внешний торговый оборот Оренбургской области составил больше $1.5 миллиардов. На страны Брикс и его партнеров приходится практически 2/3 этого показателя. Особенно важно, что в регионе растет именно экспорт. Так, например, поставки в страны СНГ в первом полугодии увеличились на 24%. Наше предприятие усиливает присутствие на рынках стран БРИКС, прежде всего по минеральной продукции, продовольствию, сельскохозяйственному сырью, металлам и изделиям из них. Завершается очередной этап благоустройства общественного пространства в 16-м микрорайоне Оренбурга. Накануне там прошло знаковое событие – презентация скейт-парка. Об этом рассказал губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Площадка уже популярна среди поклонников уличной культуры. Десятки мальчишек и девчонок успели ее оценить. Кроме того, мастер-класс им дал первый чемпион России по BMX Павел Терентьев. Современный, удобный, многофункциональный парк на улице братьев Хусаиновых появился благодаря активности местных жителей в рамках нацпроекта «Инфраструктура». Структура для жизни. Здесь все сделали новый газон, освещение, пешеходные велодорожки, а также беговые и лыжные трассы. По всей территории установили скамейки, урны, питьевые фонтанчики, указатели и парковые навесы. В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть железнодорожного моста. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Инцидент произошел на перегоне Дядьково-Людиново. С пути сошли 10 вагонов, еще 18 пустых полувагонов сошли с рельсов в Унеческом районе. По предварительным данным, везде обошлось без пострадавших. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, вместе с нами точно будет горячо. И мы эту осень продолжим наполнять жаркими треками, чтобы ваш понедельник тоже был жарким. Ну а если у вас тоже есть жаркие эмоции, которыми вы жаждете поделиться, не забывайте делать это с нами на портале smotri.radio. Вместе с вами путешествуем по этому дню и делаем понедельник легче. Поможет нам лучшая музыка, ловить Дипло, будет Бейкмонт и Бэйнди, а также Дима Билан и Боб Синклер с Кейджи, и они уже на горизонте, так что не стесняйтесь прибавлять громкость.
2: Поймай настроение. Смотри.

Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл, 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство. Устройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: ваш день ярче. Конечно же, настраиваемся на такую же яркую рабочую неделю. И понедельник тоже украшаем как можем. Здесь в эфире Fastboy и их Music Sounds. Только что еще больше звуков, музыки нас ждет впереди. Так что давай присоединяйся и делай громче. И в ритме танца сегодня давай хорошенько поработаем. Альберт Брайт поможет. Юлиан Караулов присоединится. И Эминем уже далее в эфире.
1: Будь ярче. Смотри радио.
2: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но... им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

Сиверт в эфире Радио Хит, смотри радио. Егор Крид и Артик Асти со своей гармы. Мы тоже в поте лица стараемся сегодня ничего не упускать и хорошенько поработать. Вы тоже там не отставайте и, конечно же, делитесь с нами своими впечатлениями о понедельнике, чего нового с вами приключилось и какие интересные моменты вы уже сегодня проработали. Все это нам рассказывайте на портале смотри.радио. И, конечно же, не забывайте делать громче, чтобы вместе с нами двигаться далее. Добрый день, любимое радио. Передаю огромный привет Новотроицку, любимому мужу Александру Викторовичу, дочкам Катюшке, Анютке и всем отличного и дня и недели. Макс, привет с Оренбурга. От нас тоже большой-большой теплый привет для Натальи. Ну и, конечно же, ваши эмоции и пожелания тоже к нам закидывайте. Чтобы добавить ярких эмоций, мы сделаем еще громче. Ведь впереди у нас будет Каталина, Холли Флейм и Медуза уже далее в эфире.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
0: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 19 градусов. Сегодня вечером нам обещают плюс 14. В Ясном сейчас плюс 18. Вечером будет плюс 12 градусов. В Кундыке, Медногорске плюс 20. Вечером будет плюс 13. А в Оренбурге сейчас плюс 20. Вечером будет плюс 17 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
8: Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В администрации Орска прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГАИ. Как выяснилось, большинство ДТП, в которых пострадали люди, происходит на перекрестках. За 2026 год на пересечении городских улиц зарегистрировано 21 ДТП.

0: Кроме того, в Орске определено так называемое место концентрации ДТП. Участок улицы Добровольского от дома номер 6 до дома номер 4. За 2026 год здесь произошло 3 аварии, в которых пострадали люди. На заседании обсудили, какие инженерные решения могут помочь повысить безопасность на проблемных участках. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. Порядок работы врачей-хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации. Об этом стало известно 28 сентября из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Согласно документу, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. На должность врача-хирурга будут назначать специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям по специальности хирурга. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте, друзья, делать громче, чтобы точно было теплее сегодня. На горизонте у нас новый месяц этой сезона. И, конечно же, мы вместе сентябрь закончим на яркой ноте. До его окончания остается всего ничего. Так что давайте, если что-то не успели, будем с начала рабочей недели за эти все дела браться. Мы же вместе с вами точно знаем, за что взяться. В первую очередь за, конечно же, ваше настроение, чтобы оно было на высшем уровне. Вы точно хотели и желали сотворить большего, а поможет нам Артик и Асти, группа Демо и Алок и Калит уже далее в эфире.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slow Down были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки. Фетки Эмили Стайл 120 штук всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше?
4: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Зиверт, у которой точно нет сомнений, что нужно делать. Двигаться только вперед и, конечно же, делать свой день намного активнее поможет музыка. Здесь в эфире «Смотри радио». Продуктивность и, конечно же, энергия. А вот что мы здесь генерируем вместе с вами, вы тоже прикладываете к этому свою руку. Так что присылайте ваше сообщение к нам на портал «Смотри.радио», чтобы вместе с вами обсуждать понедельник и говорить, какой он все-таки интересный. Мы же ваш интерес подогреем к сегодняшнему дню музыки. И поможет нам Алекс Уоррен, Полин Гагарина, Кэлин Хэрис и Джази и Блудкан Ганг уже далее в эфире.
1: Сделай громче. Сделай громче. «Смотри радио».

0: одежду для студентов покупай. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе. Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Почему день

0: самыми жаркими хитами забрасываем этот понедельник, чтобы он ни в коем случае не попал в зону, в серую зону, где мы бы понимали, что он какой-то не такой. Здесь вместе с вами украшаем его, чтобы он был отличным продолжением выходных, да, только с нотками рабочих моментов. И, конечно же, лучшие нотки добавляем для вас мы здесь. И, конечно же, в эфире «Смотри радио» помогаете и вы своими пожеланиями. Так что залетайте на портал «Смотри.радио» и рассказывайте нам о том, как проходит ваш день. Мы же его дополним музыкой от групп «Серебро» и Анны Немченко уже дали в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
0: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 19 градусов, сегодня вечером будет плюс 13, а также в Ясном в эту минуту плюс 17 градусов, сегодня вечером будет плюс 11, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, вечером будет плюс 13 градусов, а в Оренбурге сейчас плюс 20, вечером будет плюс 16 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске при сигнале воздушной опасности некоторые дороги будут временно перекрывать. Это касается участков, которые могут стать зоной повышенного риска. От Гайского шоссе до Достоевского, Союзной и Жуковского, от Тобольской до Гончарова и подъезды к смотровой площадке у Телевышки. На всех участках будут дежурить экипажи ДПС. Сотрудники ГАИ будут координировать потоки и следить за порядком. Автомобилистам напоминают, если услышат сигнал, не паниковать и следовать указаниям сотрудников полиции. В отдел полиции номер 5 МО МВД Оренбургской поступило сообщение о краже в сетевом магазине на 37 473 рубля. Задержан 21-летний местный житель, ранее судимый. Он украл продукты, кофе, сыр, масло, шоколад и продал их. Подозреваемый признался и потратил деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ до 2 лет лишения свободы. Ему назначено обязательство не покидать место жительства.

0: Больше половины опрошенных россиянок считают главным сексуальным качеством мужчины способность создавать ощущение безопасности и доверия. Еще около трети ценят харизму, остроумие и умение влиять на окружающих. А физическую силу назвали лишь 8%. При этом 44% женщин не готовы к интимной близости даже с привлекательным мужчиной, если между ними нет эмоциональной связи. 9 из 10 опрошенных заявили, что не станут вступать в близость с мужчиной, который не следит за гигиеной. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
4: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час на наших студийных 16 часов и 5 минут. А это значит, что до вечера понедельника остается всего ничего, но и поработать нам тоже немножечко, но еще нужно. Самое главное, поработать так, чтобы все, что нужно было, мы вместе с вами переработали и не откладывали на завтрашний день. И чтобы активности было больше, ловить музыку в эфире.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
4: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: «Небо парк». Время взлететь.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
9: В ХБшку на ТЗБ!
8: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: невероятные приключения от профессора Грина и Эмили Сэнд в эфире. Только что Read About It. Ну а вы, чтобы о ваших приключениях потом тоже можно было что-то да почитать, не сомневайтесь в себе и эти самые приключения себе придумайте на грядущий вечер, до которого остается всего ничего. К нему стремимся мы. Здесь работая для того, чтобы вам приятнее работалось. Поможет нам точно с этим мама Жанна Фриски. Будет Токио Хотел, Маркул, то есть Чайкина. И мизма уже далее в эфире.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. «Арт-букет». Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Что было раньше?
12: Раньше.
11: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
12: «Подушка шоу».
11: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
13: Телефон рекламной службы 25.

Вечером на ресницах вместе с группой «Градусы». И, конечно же, уже чуточку начинаем замедляться после трудного, продуктивного понедельника. Легкий вечер нас точно ожидает вместе с вами здесь в едином ритме. Так что давай рассказывай нам, как будет проходить твой вечер этого понедельника. А мы же вместе сделаем ярче этот день и, конечно же, добавим больше эмоций. Привет, арчане, пусть день будет погожим, успешным и хорошим. Желаю энергии, уверенности, решимости и сопутствующей удачи от Натальи. Сообщение прилетело. Наташенька, огромное спасибо и тебе тоже большущий привет. Вместе с нами давай ты передавай свои эмоции, чтобы точно сегодня получить наслаждение от происходящего. Мы добавим еще больше музыки. И нам поможет Жиган Нилет, Лок Дог и Уоррен Лексон скоро.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 26 сентября в Новотроицкий трамвай протаранил учебную машину. Момент аварии попал на камеры. 8:20 утра курсант 2009 года рождения, выполняя разворот на «Ладе Гранте», не уступил дорогу трамваю. От удара легковушку отбросило на электроопору, после чего трамвай прижал ее еще сильнее. В результате ДТП водитель-курсант и пассажир-инструктор были доставлены в городскую больницу города Орска. В Оренбургском районе правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. В отдел полиции номер 6 Управления Министерства внутренних дел России по Оренбургской области поступило сообщение о госпитализации 48-летнего жителя города с обширным термическим ожогом лица, шеи и верхних конечностей, охватывающим 36% поверхности тела. Сотрудники полиции, разбираясь в произошедшем, выяснили, что травмы мужчина получил из-за своей невнимательности, когда сжигал мусор в бочке во дворе своего дома. Сейчас по этому случаю собирают данные и ведется проверка. Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. 2 октября на счета поступит единое пособие. В этот же день перечислят выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. 5 октября перечислят выплаты из средств материнского капитала, а 8 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних.

0: новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Качалов на Радиохит.
1: А вместе весело шагали весь рабочий понедельник, шагали до того самого момента, когда можно и расслабиться, и уже подумать, как можно себя, любимого, сегодня побаловать. Вместе с вами будем здесь в эфире баловаться лучшей музыкой, чтобы было веселее, делай громче и с нами заполняй вокруг себя атмосферу яркими эмоциями. Также расскажем о том, чего можно сегодня отметить, по праздникам пробежимся совсем скоро, но до этого блестящие в эфире и Heaven уже далее.

0: динозавра.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
2: На календаре 28 сентября, и в этот понедельник день тульского пряника отмечается. Также день банного веника, день рассматривания всяких там мелочей и день диких гусей также. И еще день свободы от голода сегодня. Также день работника атомной промышленности, с чем и поздравляем. Ну а для всех, кто любит танцевать, сегодня отличный повод вспомнить ламбаду. Ведь сегодня день рождения ламбады, и поздравляем именинников. Сегодня именины Акакия, Максим, Дима, Никита, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семена и Якова. Ну а что вы этим вечером будете отмечать, рассказывайте нам на портале смотри.радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК Криолит. 27 октября Медногорск в ДК Металлург. Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Вкусно расслабиться здесь в эфире «Смотри радио». Предлагаем вам каждый будний день номер 20-1-103-7. Набирай, чтобы получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. И, конечно же, мы раздаем вкусняшки за правильные ответы на наши очень интересные вопросы про наш любимый край и любимый город Орск. Так что набирай заветный номер и попадай в нашу эфирную студию. Есть у нас звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Анна.
1: Анна, очень приятно. Как понедельник, Анечка?
2: Отлично.
1: Это прекрасно. Давай сделаем его еще приятнее. Есть у меня вопрос. Готовы на него ответить?
2: Готова.
1: Итак, поехали. В 1958 году в Орске был открыт самый большой ресторан номер один. А что сейчас располагается на его месте? Итак, первый вариант ответа – стадион «Юбилейный». Второй вариант ответа – ресторан «Восток». Или же третий вариант ответа – кафе «Русь». Как ты думаешь? Какой верный ответ?
2: Думаю, ресторан «Восток».
1: Действительно так. Мы тебя поздравляем. Получаешь вкусный бокс. Спасибо. Ответ верный. Ну, а знать больше о подлинной истории нашего края всегда можно в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Там бережно хранят историю родного города. Ну, а тебя мы еще раз поздравляем. Кого будут твои сегодняшние вечерние пожелания?
2: Всем добра, удачи и везения.
1: Прекрасно, от нас тоже ярких впечатлений. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Ну а вы, друзья, делайте громче. Продолжим делать этот вечер ярким.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

твой собственный спектакль. Давайте устроим здесь. В эфире «Смотри радио». Только что с вами поделился Бенди. Ну а вы, как хотите сегодня, чтобы развивался сюжет вашей жизни? Об этом вы не только с нами, а всегда желательно почаще делиться здесь, в эфире «Смотри радио». И тогда непременно мы примем участие и в вашем действии. Ну а для того, чтобы это случилось, с нами делитесь вашими эмоциями на портале «Смотри.радио». Ну и, конечно же, мы вместе с вами готовы дополнить этот вечер не только музыкой, но еще и общением. Так что давайте общаться. Ну а мы добавим Kim Sound, будет Мари Краймбери и Тим Берг скоро в эфире. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
5: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
6: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
7: Все на лед!
8: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
9: 28 сентября в 18:30 поборемся с командой хоккейного клуба «Нефтяник».
10: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Плюс 18 за окном в Орске. Сегодня вечером будет плюс 13, ночью плюс 6, завтра днем плюс 20 градусов. В эту минуту в Ясном плюс 15, ночью будет плюс 6, завтра днем плюс 17 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 18, ночью плюс 2 будет, завтра днем плюс 20 градусов. В Оренбурге плюс 20, ночью будет плюс 8 градусов. Завтра днем плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
12: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Вот, Жень, поэтому... поздравь ее быстрее уже.
1: Вот мы, я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, счастья, цвети, пахни, расти большой, только не вширь.
2: Хорошо, спасибо.
0: Присоединяюсь. Спасибо, и, конечно, Максим. Же, всем, друзья, желаю тоже отличного вечера. Скоро услышимся. Пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В советские районы Сутурска поступил иск о компенсации морального вреда после ДТП 2 сентября 2025 года на остановке площади Шевченко. 14-летний пьяный подросток без прав на питбайке сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе. Школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Она прошла лечение, ее здоровье ухудшилось, успеваемость снизилась. Виновник скрылся, но был задержан. Его мать оштрафовали на 30 тысяч рублей. Истцы требуют 2 миллиона рублей компенсации в пользу пострадавшей, 100 тысяч в пользу ее родителей и 3 тысячи рублей госпошлины. Судебное заседание назначено на 1 октября 2026 года. Поселенцы колонии поселения 15 трудятся в теплицах ООО ТХ «Атена». Численность привлеченных к труду рабочих варьируется в зависимости от производственной необходимости и сезонных объемов работы. Такое взаимодействие позволяет не только загрузить производственные мощности региона, но и решить ключевую задачу пенитенциарной системы, социальную реабилитацию и трудовую адаптацию граждан, готовящихся к освобождению, пояснили в пресс-службе губернатора Оренбургской области. В России в 15 раз вырос размер компенсации за незаконный вылов речных раков. Такое постановление утвердило правительство. Теперь за каждый незаконно выловленный экземпляр будут рассчитывать ущерб почти в 1690 рублей. Раньше раки входили в общую категорию с рядом других водных животных, и для них действовала единая ставка 115 рублей за штуку. Теперь для речных раков установили отдельную таксу, которую будут использовать при расчете ущерба от незаконного вылова. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оцени

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, друзья, что коровы имеют лучших друзей и расстраиваются, когда их разлучают? Вот так, друзья. Ученые выяснили, что у них есть социальные группы, и стресс от разлуки повышает уровень кортизола. Так что мычание — это иногда просто «верни моего друга». Ну что ж, друзья, я здесь, ваш друг тут, Жень Куликов. Погнали в новый час.
0: Радио

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
7: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Нет, лучше, знаете, чистенькой водички из-под крана, а не нефть, да? Ну, это была Анна Немченко, друзья, здесь на Смотри Радио. Женя Куликов здесь. Вот такой, знаете, если вот включите, сейчас будете смотреть, а как солнышко такое, желтый весь, с котом красивым на принте. В общем, дальше, смотрите, вот как раз о котах. Новый вид кошачьих спустя век. В Боливии официально утвердили новый вид дикой кошки. Наштильская тигровая кошка называется. Это первое описание нового вида живых диких кошек более чем за 100 лет. Удивительно, что животное, похожее на маленького леопарда, долгие годы жило как бы в семье местных жителей, которые считали его обычным домашним котом. Вот как так. Вот, понимаете, посмотрите сейчас на своего кота или на кошку. А может быть, тоже у вас какой-то новый вид котяры. Вот. Поэтому давайте, пока вы смотрите, друзья, не забывайте еще и другим глазом смотреть на нас. Смотри Радио специально для вас.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.

0: Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: друзья, помните ли вы свой уикенд? Я думаю, что да, он был совсем недавно. Ну что, мои хорошие, вот, дозвонился до меня Владислав. Здравствуйте, Владислав, здравствуйте. Чем занимаетесь? Алло? Алло,
1: алло.
0: Чем занимаетесь, рассказывайте.
1: Чем занимаюсь?
0: Ну да.
1: Планирую чем заниматься.
0: А, планируете
1: сейчас
0: чем заниматься?
1: Сейчас делаю уроки, потом буду 3D-ручкой рисовать.
0: Вот, вы так это, вы дорисовали нас?
1: Нет.
0: Ну, а будете? Или все, или бросили это гиблое дело?
1: Нет, просто тяжело уже.
0: Ну, конечно, тяжело, да. Поэтому, ну, вот так вот. А можно вот так вот значок наш вот в 3D сделать? Я как это, как будто это раздаю задание на дом. Я учительница Евгений Павлович, да. Ну, вот смотрите, значит, приветы передаем. Давайте, быстрее, кому?
1: Передаю привет своей маме,
0: давай.
1: Папе своему. И бабушке.
0: И бабушке, да. Вот, а смотрите, вот вы какую песню сказали?
1: Артур Пирожков, как Челентано.
0: Как Челентано, да, вот это помните, да, там он поет. А вот смотрите, вот скажите, пожалуйста, Владислав, вот у меня вот везде там в наших соцсетях написано, какая песня у вас ассоциируется с осенью? Вот именно какая песня? Вот прям ассоциация.
1: Ой, осень. Я написал.
0: А, написал, да? Ну, я обязательно сейчас прочту. Ну, скажите тогда. Ну, скажите, какая песня?
1: Сейчас поищем.
0: А, поищем? Ну, сейчас, подожди. Сейчас. Я быстрее сейчас найду. В общем, что написали? Ну, какая песня?
1: Дед, что такое осень.
0: Ну да. Вот, ну ладно, понятно, у нас такое сейчас нельзя. Артур Пирожков, как Челентано, специально для вас. Давайте, делайте уроки под «Смотри радио».
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья мои хорошие, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Тем временем в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 5, в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 7. В Ясном, Кумандыке-Медногорске сейчас плюс 15, ночью будет от плюс 2 до плюс 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 26 сентября в Новотроицке трамвай протаранил учебную машину. Момент аварии попал на камеры. 8:20 утра курсант 2009 года рождения, выполняя разворот на «Ладе Гранте», не уступил дорогу трамваю. От удара легковушку отбросило на электроопору, после чего трамвай прижал ее еще сильнее. В результате ДТП водитель-курсант и пассажир-инструктор были доставлены в городскую больницу города Орска. В Оренбургском районе правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. В отдел полиции номер 6 Управления Министерства внутренних дел России по Оренбургской области поступило сообщение о госпитализации 48-летнего жителя города с обширным термическим ожогом лица, шеи и верхних конечностей, охватывающим 36% поверхности тела. Сотрудники полиции, разбираясь в произошедшем, выяснили, что травмы мужчина получил из-за своей невнимательности, когда сжигал мусор в бочке во дворе своего дома. Сейчас по этому случаю собирают данные и ведется проверка. Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. 2 октября на счета поступит единое пособие. В этот же день перечислят выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. 5 октября перечислят выплаты из средств материнского капитала, а 8 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: А ты знаешь, что в мире прямо сейчас происходит добро? Вот прямо в эту секунду, пока ты слушаешь этот замечательный бархатный голос, кто-то исполняет свою мечту, кто-то получает Нобелевскую премию, кто-то там за самое милое открытие, а кто-то выиграл в лотерею вот просто так. Это Женя Куликов. В общем, давайте-ка мы в новый час вступим, друзья. Совсем скоро расскажу о гороскопе на завтра, да, на 29 сентября. Поэтому никуда не уходите, будьте с нами, смотрите и слушайте радио.
2: Смотри.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Ну что, друзья мои хорошие, давайте гороскоп на завтра. Хотите? Надо гороскоп? Надо.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что ж, друзья, гороскоп на завтра, на 29 число, уже готов. Погнали!
2: Овен.
0: Завтра вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты. Вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.
2: Телец.
0: На завтрашний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Вот так вот.
2: Близнецы.
0: А завтра в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям.
2: Вот. Рак.
0: Итак, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен.
3: Перемен требуют наши сердца.
0: Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняется, не пожелает, придет что-нибудь изменить самому.
2: Лев.
0: Итак, завтра для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить.
2: Дева.
0: Завтра звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее.
2: Весы.
0: Итак, завтра вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно, собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная, голова.
2: Скорпион.
0: Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм.
2: Стрелец.
0: Завтра романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя завтра, будет зависеть очень-очень много. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
2: Козерог.
0: Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться завтра, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.
2: Водолей.
0: Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них, задуманную, да? А еще успеете ее исправить. А это вообще хорошо. Не берите на себя ответственность за чужие действия завтра, даже если полностью доверяете этому человеку.
2: Рыбы.
0: Итак, не шумите. Ибо завтра можете встретить нечто очень редкое и нужное, очень пугливое. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе, друзья.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

друзья, можете зайти в наши, так сказать, мессенджеры и поздравить нашу новостницу, Оксану Полякову, да. У нее есть сегодня день рождения, и, представляете, она открыла, так сказать, череду дней рождения под знаком Весы. И у нас их, представляете, сколько работает на одной станции? 5 весов, представляете? И вот у меня такая игра. Напишите, кто, как вы думаете, кто еще Весы из наших тех ведущих, наших координатов. Пишите, друзья, ну и, конечно, не забывайте про свои сообщения, свои приветы. Может быть, у кого-то сегодня тоже день рождения, его тоже нужно поздравить. Ну, давайте, вспоминайте, а пока осмотрим радио. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чех не тень, здесь разный море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Устали от серого асфальта?
5: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 м 30 см, 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 м 29 см, 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В советский район СУ Торска поступил иск о компенсации морального вреда после ДТП 2 сентября 2025 года на остановке площади Шевченко. 14-летний пьяный подросток без прав на питбайке сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе. Школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Она прошла лечение, ее здоровье ухудшилось, успеваемость снизилась. Виновник скрылся, но был задержан. Его мать оштрафовали на 30 тысяч рублей. Истцы требуют 2 миллиона рублей компенсации в пользу пострадавшей, 100 тысяч в пользу ее родителей и 3 тысячи рублей госпошлины. Судебное заседание назначено на 1 октября 2026 года. Поселенцы колонии поселения 15 трудятся в теплицах ООО ТХ «Атена». Численность привлеченных к труду рабочих варьируется в зависимости от производственной необходимости и сезонных объемов работы. Такое взаимодействие позволяет не только загрузить производственные мощности региона, но и решить ключевую задачу пенитенциарной системы, социальную реабилитацию и трудовую адаптацию граждан, готовящихся к освобождению, пояснили в пресс-службе губернатора Оренбургской области. В России в 15 раз вырос размер компенсации за незаконный вылов речных раков. Такое постановление утвердило правительство. Теперь за каждый незаконно выловленный экземпляр будут рассчитывать ущерб почти в 1690 рублей. Раньше раки входили в общую категорию с рядом других водных животных, и для них действовала единая ставка 115 рублей за штуку. Теперь для речных раков установили отдельную таксу, которую будут использовать при расчете ущерба от незаконного вылова. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, 100 тенге 19 рублей 9 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Да, друзья, на поле выходит Женя Куликов. Внимание, сегодняшний матч против плохого настроения мы выигрываем с разгромным счетом. Первый гол забивают ученые. Они выяснили, что смех помогает сжечь лишние калории. Второй гол за человечество. Кто-то в Норвегии спас лося и получил за это пиццу на всю жизнь. Ну а мы в новый час. Ура!

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме».
3: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Что было раньше?
12: Раньше.
11: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
12: «Подушка шоу».
11: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: поступков. И вот, представляете, в штате Западная Бенгалия в Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка, которого течение унесло почти на 4 километра от стада. Малыша подняли на лодку, а после осмотра ветеринаром вернули матери, которая приняла его обратно. Вот видите как. Мне кажется, вот слоны, они очень умные существа, и они запомнят этих ветеринаров, и когда-нибудь добро вернется к ним. Да, и слониха отблагодарит. Это уж точно. Как говорится, самые-самые добрые люди, самые счастливые. А вот Тутси поет про самого-самого человека, родного, самого близкого и дорогого. Давайте послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: был Егор Крид с композицией «Мало так, мало так, мало». В общем, а чего мало, друзья? Вот у нас эту композицию заказывала Эльвира. Эльвира сказала: дайте, пожалуйста, Егора Крида. «Мало так, мало». В общем, для всех девчонок, классных белочек страны. Вот так вот, понимаете? Ну, Эльвир, вот-вот. В общем, вот так. Сообщения какие еще прилетели? Вот написал нам еще сообщение. Знаете, кто? Сейчас расскажу. Екатерина написала: передаю привет огромный всему Оренбуржию, мы вас смотрим даже с Казахстана. Да не за что. Вот смотрите и дальше. А почему бы нет? Смотреть радио надо, потому что у нас так и называется. Смотри радио. Давайте смотрим дальше.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 5. В Оренбурге сейчас плюс 15, ночью будет плюс 7, друзья. Ну а в Ясном сейчас плюс 11, ночью будет плюс 3. В Кунтыке Медногорске плюс 10 сейчас, ночью плюс 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а кто еще? Конечно, Женя Куликов здесь в этот вечер с вами, друзья. Поэтому давайте никуда не уходим, а слушаем и смотрим радио вместе. И совсем скоро расскажу, что нам звезды насоветовали в программе «Гороскоп». Совсем скоро, друзья, через полчаса.
2: Смотри, смотри.

0: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет», Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Мы за покупками поедем в «Милый дом». Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. «Милый дом» – магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
6: Стоп, стоп, стоп, а какой год сегодня? Так, 2002, 2008, а может 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучит.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» на завтра, на 29 число. Как и обещал, прямо здесь, в эфире «Смотри радио». Погнали!
2: Овен.
1: Ваша давнишняя надежда вдруг окажется, знаете, совсем уж несбыточной. Вот так.
2: Телец.
1: На завтрашний день не стоит строить жестких планов, их наверняка придется менять.
2: Близнецы.
1: Завтра в результате необдуманного действия, как бы или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма, как бы, последствиям большим.
2: Рак.
1: Итак, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь самому изменить.
2: Лев.
1: Завтра для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны, снобизм вреден для здоровья.
2: Дева.
1: Итак, завтра звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, знаете так, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.
2: Весы.
1: Итак, завтра вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций. Неважно, собственных или чьих-то чужих, вам понадобится очень холодная голова.
2: Скорпион.
1: Итак, проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм, будет классно.
2: Стрелец.
1: Итак, завтра романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя на завтра, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
2: Козерог.
1: Итак, отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться завтра, как к будущему лучшему другу. Возможно, оно так и будет.
2: Водолей.
1: Итак, пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы замените ошибку и в них, как бы, знаете, как бы успеете ее исправить. И когда вникнетесь. В общем, не берите на себя ответственность за чужие действия завтра, даже если полностью доверяете этому человеку.
2: Рыбы.
1: Итак, не шумите. Тихо, не шумите, да. Ибо завтра можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличивает мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен Чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 30 сентября играем против хоккейного клуба «Барс». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше?
7: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: знаете, вот бобры спасли экосистему от засухи. В Англии всего два бобра построили плотину длиной 35 метров. Всего за год созданный ими пруд помог спасти животных от засухи, превратив как бы занесенных лес в водно-болотную зону. Как бы камеры запечатлели выдру, которая ловит рыбу, и сову на охоте, там, где раньше была сухая земля. Вот видите, все-таки был какой-то мультик, я что-то как-то недавно смотрел, не помню, как называется, и там вот бобер, он почему-то вот у млекопитающих, он царь был этих зверей млекопитающих. Вот, видимо, из-за этого, потому что бобры умеют делать как бы райский уголок. Ну, а мы смотрим дальше радио, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Но тем временем в Орске плюс 13 градусов, ночью будет плюс 5, утром плюс 9. В Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 7, утром плюс 9. В Ясном, Кундке, Медногорске сейчас плюс 10, ночью плюс 2, плюс 3, утром плюс 7, плюс 8. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, 22.03, местная студийная. Ну что же, друзья, последний час, он трудный самый, но я пойду спатеньки, а вы дальше будете что делать? Конечно, слушать и смотреть радио. Погнали, друзья, в новый час.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
4: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Устали от серого асфальта?
4: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
7: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Асикасти, бриллиант. Да, действительно, часто мы, как бы, знаете, в жизни берем и людей других так вот не замечаем, что рядом действительно бриллиант, а мы его меняем ее, да, на какой-то там это кусок стекла, да. Ну, правильная песня, хорошая, жизненная. Артикасти, бриллиант. Друзья, ну, интересная новость. Представляете, осьминог оседлал дельфина. У берегов Великобритании волонтеру удалось заснять осьминога, который путешествует на спине дельфина. Это явление, фурезия называется, редкое зрелище. Ученые связывают его с рекордным ростом популяции осьминогов у юго-западного побережья страны до максимума за последние 75 лет. И они такие уже сами говорят, что мы будем ходить? Ну, дельфин, дельфин! И все, и поехали по двойному тарифу. Друзья, дальше смотрим радио. И, конечно, у меня, вот знаете, такая штука. Я залил в этом наше Инстаграм. Ой, Телеграм. Инстаграм нельзя говорить. Это все. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот, в Телеграм что я залил? Я залил Басту. Ой, Басту. Значит, песню, про которую... Вот действительно, песня, которая вам напоминает осень. Это какая песня? Вот у меня это Баста, осень. Если вспомните такую, давайте мы сейчас прямо послушаем и будем, конечно, подпевать.
1: Смотри, смотри.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и Смотри Радио.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: лет.
1: На все времена.
2: Сегодня это Eminem и Rihanna с композицией The Monster 2013 года. Совместный трек, выпущенный вот как раз в октябре, в конце октября. Это четвертый сингл. В общем, песню написали там, значит, очень быстро, за несколько часов. Друзья, давайте вспомним эту композицию.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Букет. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Букет. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 12 градусов, ночью будет плюс 5, утром плюс 9, в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 7, утром плюс 6, в Ясном, Кунтке, Медногорске сейчас плюс 8, ночью плюс 2, утром плюс 7. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено. Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, вот сообщение прилетело, крайне последнее, да? Добрый вечер, хочу передать привет Рыбьяковой Кристине. Рыбьяковой Кристин, тебе привет от Константина Р. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Был Куликов, улетел, пока-пока, счастливо. Танцуем под королеву. Королеву.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама. Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25

Реклама. Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет», Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

доводил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Это радио
4: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: время, чтобы расслабиться. Смотри радио.
1: У меня из-за дня вот такие горы.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.